0: включил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
1: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
0: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
3: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход – это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
4: «Бизнес говорит». Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
5: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы с нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
4: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
6: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры, предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
4: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
7: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем с десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
4: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на «Бизнес-ФМ». В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
10: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
11: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
10: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
12: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся.

0: за это не предусмотрено.
1: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес FM» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, «Бизнес FM».
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва-Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Единственный минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
5: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
3: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники – Занзибар, а значит и Танзания.

0: Занию воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
1: Карьера на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе эксперимента специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гай Гика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов у здания ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
6: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла их оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
5: Армянский политолог Грант Микаэляна: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
7: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
5: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
8: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
9: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
8: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
9: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple.
8: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункты временного размещения развернуты в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, а председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
10: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
11: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
10: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
11: Даже при режиме ЧС?
10: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
11: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
10: нет,
11: все пропало?
10: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
11: Почему прорвало вдруг?
10: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
5: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
3: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
0: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
3: Отчеты и планы.
0: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили «Антропик» один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
12: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком печати я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовый AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
12: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
14: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
12: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
5: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
15: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
5: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
16: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности. Через интервенции по бюджетному правилу он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс по районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
5: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами, а современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
17: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет. Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений, и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов, и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
8: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
18: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь ввести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов. в том же ВК, в Максе.
8: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
19: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданной учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
8: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
20: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы. И удастся ли нам хранить свои традиции? Вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
5: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Шайер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующая радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
3: «Бизнес говорит».
2: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
21: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
2: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
22: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
2: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
23: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
2: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес.ФМ».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес.ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
6: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
1: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания. а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
7: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке,

0: Садок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
1: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибар имеет в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
1: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах, и лучше брать купюры нового образца, а для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
3: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Сумма технологий
4: с Денисом Сафоновым.

0: Самсоновым. Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают финтех-индустрия, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски и рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одна модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе эксперимента специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
7: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть, обвиняв их оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
6: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
8: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
6: Политолог Артур Атаев, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
9: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
10: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
9: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
10: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, в Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
9: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
6: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. В Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
11: Для фермеров это потери, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
12: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
11: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
12: Даже при режиме ЧС?
11: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
12: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
11: нет,
12: все пропало?
11: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
12: Почему прорвало вдруг?
11: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система оболования дамба, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное. Как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
6: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу. То есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет присутствие Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Арбитраж.
13: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компанией ZF Marketing and Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZF – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
4: Отчеты и планы.
13: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
14: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
15: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
14: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
16: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
14: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: как откроются рынки в понедельник. Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
17: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
6: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
18: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения ближе к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может. Даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
6: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом
19: Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и ник – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
1: Однажды летом на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
21: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Ёлкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес.ФМ». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
9: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
0: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрировались через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
9: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
2: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
9: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
3: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата, они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
6: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало, продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
8: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
10: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
12: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакую маркировку в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба наследства. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
4: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
11: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
4: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
13: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
4: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
14: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья.

0: когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
0: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
2: Вот наши люди как любят? Приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантию неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
3: Другим наука на Бизнес FM. Первое деловое радио.

0: и Музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34 до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
4: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
3: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
5: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная беспокойность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
6: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
7: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
6: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
7: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
6: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункты временного размещения развернуты в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, а председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
8: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
9: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
8: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
9: Даже при режиме ЧС?
8: При любом режиме. его спасти, вы должны быть застрахованы.
9: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
8: нет,
9: все пропало?
8: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
9: Почему прорвало вдруг?
8: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
0: Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
0: Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
11: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
0: Отчеты и планы.
11: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
12: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком печати я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовый AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
12: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хэксет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
14: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
12: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
15: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Армузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
16: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на это решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс по районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близко к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
17: Однажды летом на Business FM.
0: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда, нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
17: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений, и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
6: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
20: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
6: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
21: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
6: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны – иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
1: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы. И удастся ли нам хранить свои традиции? Вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход – это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
3: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
17: «Бизнес говорит».
2: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства, спущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
22: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
2: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7000 единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
4: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры, предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
2: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
5: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакую маркировку в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
2: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Необычный художественный музей, носящий имя Барни Смита, находится в американском городе Колония, штат Техас. Увлечением всей жизни для водопроводчика Барни Смита стало создание настоящих произведений искусства на крышках унитазов. Среди его творений – стульчики с гербами и флагами, эмблемами спортивных команд, символикой американских штатов. Параллельно Барни пополнял свою коллекцию подлинными раритетами. Среди них – сиденье унитаза из частного самолета Аристотеля Анасиса или стульчак из дворца Саддама Хусейна, который Смиту прислал американский военнослужащий, участвовавший в захвате резиденции. Когда об увлечении Барни рассказали СМИ, он оказался завален предложениями о продаже коллекции. В 2017 году Смит пошел на это, но с условием, что его собрание сохранят как музей. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спросы сдерживают и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
7: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
8: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
7: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
9: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
7: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
10: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 70.

0: а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован. Плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
1: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
2: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
4: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
5: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Ёлкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
4: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни.

0: В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе эксперимента специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гайдера Айгека Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов у здания ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
4: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
3: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
5: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
6: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
7: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
6: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
7: Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
6: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункты временного размещения развернуты в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
8: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
9: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
8: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
9: Даже при режиме ЧС?
8: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
9: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
8: нет,
9: все пропало?
8: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
9: Почему прорвало вдруг?
8: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
1: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Где участок выбрать?
16: Какой фундамент?
15: Какой кирпич?
16: Сколько это вообще стоит?
17: Можно проще.
18: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
19: Все уже придумано.
20: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
21: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
22: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компанией ZEFO Marketing and Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
1: Отчеты и планы.
22: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
23: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
0: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
23: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хэксет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
2: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
23: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
14: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
4: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение по ставке. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разом, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски и рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
6: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников в Тульской области погибли 3 человека. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в нескольких поселках городского округа были повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Не менее 4 беспилотников сбиты на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также на месте работают оперативные службы. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию. Президенты России и США провели телефонный разговор, который продолжался 55 минут. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа носила дружеский, откровенный характер. Накануне Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Иран обнародовал содержание проекта меморандума о взаимопонимании США. В нем подтверждается приверженность Тегерана договору о нераспространении ядерного оружия. Также документ предусматривает 60-дневный период переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерной проблеме. Полное снятие первичных и вторичных санкций США, пишет агентство Мехр. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили уже обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. На этих новостях цены на нефть пошли вниз. Сейчас снижение 4%, Brent 83.30. Сегодня ночью атаки БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, это сообщил губернатор области Миляев. И еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Сейчас аэропорты Жуковский и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию. Все подробности в нашем эфире. Итак, главная новость этого утра. США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Все подробности, которые известны к этой минуте, у моего коллеги Сергея Гордеева. Сергей, доброе утро, тебе слово.
8: Да, коллеги, доброе утро. Ну что, давайте разбираться. Итак, США и Иран действительно объявили о достижении соглашения, которое предусматривает в том числе прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Сразу оговорюсь, много агентств сейчас пишут об этом событии, но я хочу опираться на иранское агентство Мехр, так как Иран официально вот по этой теме еще не высказался. Трамп написал об этом у себя в социальных сетях, подтвердил достижение соглашения, в том числе пакистанский посредник, премьер-министр страны, но вот Иран официально не выступил. Поэтому давайте опираться на иранское агентство. Итак, что же нам пишут иранские СМИ? Проект документа включает в себя несколько пунктов, а именно 14. Снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировка иранских активов, о которых еще поговорим отдельно, ну и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу, пожалуй, наверное, один из таких самых сложных пунктов, который точно не окончательный. Наверное, стоит добавить, что Трамп уже в социальных сетях в такой для себя свойственной манере ярко написал об этом событии. Здесь из интересного, наверное, цитата: «Let's oil the flow», «Пусть течет нефть», «Суда всего мира, запускайте свои двигатели, мы открываем Ормузский пролив». Ну, давайте к пунктам перейдем, потому что здесь действительно нужно разобраться. Итак, о чем пишут агентства? Так, проект предусматривает постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая и Ливан. Среди пунктов также указаны обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать, цитата, «суверенитет Исламской Республики», полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести американские силы, все американские силы из районов вокруг Ирана. Вот это интересно, что здесь подразумевается, учитывая количество военных баз США в регионе. Отдельный блок касается Ормузского пролива. Вот в публикации агентства Мехр говорится, что пролив должны открыть в течение 30 дней в рамках иранских механизмов. Советник иранской переговорной группы Мехди Мохаммади заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Экономическая часть проекта включает приостановку санкций против продажи нефти, нефтехимической продукции, ее производных, а также полный доступ Ирана к финансам. Ресурсом. Агентство также добавляет о планах восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов рублей, которые должны представить США и их союзники. Вот такая сумма. Еще один блок касается дальнейших переговоров. В течение 60 дней стороны должны обсудить финальное соглашение по ядерному вопросу, полное снятие американских санкций. Ну и здесь должны последовать также такие обязательные процедуры, как резолюция Совета Безопасности ООН, ну и решение Совета управляющих МАГАТЭ. В этот период Вашингтон якобы обязуется не наращивать военное присутствие в регионе и не вводить дополнительные санкции. В течение этого срока, в 60 дней, должно быть разблокировано 24 миллиарда замороженных средств Ирана. Причем половина этой суммы должна стать доступна Тегерану до начала финальных переговоров. Также утверждается, что окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности. Ракетная программа Ирана и поддержка групп сопротивления исключены из повестки переговоров. Ну, что касается каких-то финальных сроков, вот озвучивают дату 19 июня, когда якобы могут действительно подписать в Женеве, уже свои подписи поставить главы США и Ирана. Но я бы еще вот на что обратил внимание. Так как мы накануне всем миром отмечали день рождения Дональда Трампа, важно сказать, что вот это вот момент соглашение, на которое Тегеран готов пойти, прозвучало все-таки не накануне, да, а уже 15 июня. Вот о чем пишет, например, «Нью-Йорк Таймс». Иран не хотел сознательно заключать сделку в день рождения американского президента. В конечном итоге мирное соглашение подписано в ночь на понедельник, на 15 июня. Иран специально ждал наступления полночи, якобы пишут тут издание, для согласования мирного соглашения, поскольку не хотел, чтобы это событие вот совпадало, что ли, так символически с днем рождения президента США Дональда Трампа. В материале «Нью-Йорк Таймс» также отмечается, что разница в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону, ну, так скажем, по-разному заявить о том, когда же будет заключено мирное соглашение. Ну и какой фон у этого события? Стоит также напомнить, что в США сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Повышенное внимание не только к персоне Трампа, который всегда притягивает к себе интерес, но и в целом к Штатам. Поэтому уже пишут эксперты, что довольно выгодная такой, что ли, временной период, когда была заключена эта сделка для Трампа. Вместе с тем напоминают, что скоро отмечают юбилей независимости США 4 июля, 250 лет. Но и также добавляют, что окончательно не завершены некоторые такие кризисные ситуации и вопросы для Дональда Трампа, в частности, кубинский вопрос под таким вот многоточием. Ряд экспертов уже утверждают, что вот после сделки и праздника Штаты могут вполне себе начать военную операцию на новом направлении на острове Свободы. Ну и так, между строк, напомним, что в этом году еще и выборы в Конгресс, где республиканцы имеют высокие шансы потерять большинство. Ну, в общем, будем разбираться, пока у меня вся информация.
9: Спасибо большое за информацию, за подробную. Сергей Гордеев, мой коллега. Я только добавлю, что Трамп, Нью-Йорк Таймс, заявил еще, что очень высоко ценит роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном. Все подробности в нашем ближайшем эфире. Пока к другой теме. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
10: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей – для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
11: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов в том же ВК, в Максе.
10: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
12: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданной учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
10: Таким образом, войти с помощью почтового почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
19: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
25: Деньги. Название индийской денежной единицы рупии происходит от санскритского слова «рупия», что в переводе означает «чеканенное серебро». Помимо Индии, рупии можно встретить в Индонезии, на Мальдивах и Маврикии, в Пакистане, Непале, на Сейшельских островах и Шри-Ланке.
26: История денег на Business FM.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
28: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
29: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
31: Партнер эфира ООО «МБ Канавто».
32: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто» выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
33: Интервью на Business FM.
34: Для слушателей старше 12 лет.
35: Ну что ж, в республике из столицы Татарстана запустился рейс, которого не было уже несколько десятилетий. Маршрут Казань-Набережные Челны. На линии работают современные суда на подводных крыльях. «Метеор-2020». Впрочем, обо всех деталях нам расскажут сегодняшние гости. В студии Business FM председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Евгеньевич Иванов и генеральный директор акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Роман Евгеньевич Лизалин. Здравствуйте.
36: Здравствуйте.
37: Добрый день.
35: Итак, для тех, кто еще не в курсе, давайте мы с вами проговорим. Напомните, что это за рейс, сколько остановок на пути, какая заявленная протяженность и время пути. Я думаю, что Роман Евгеньевич, этот вопрос в первую очередь к вам.
37: Да, но это действительно историческое событие для нас, для республики. Ну, так как все-таки удалось нам вот общими усилиями возродить легендарный скоростной маршрут Казань-Челны. Открытие, если честно, его, конечно, все ждали. Ну и задача какая? Связать ключевые экономические и туристические центры Татарстана. Мы предусмотрели промежуточные остановки Камское устье, Чистополь, Нижнекамский, Лабуга. Протяженность составляет около 340 километров. Там порядка 75 километров по Волге и около 265 километров по Каме. Фактическое время в пути составляет около там, плюс-минус 6 часов. Ну, мы постоянно работаем над оптимизацией графика. Мы меняем немножечко, подстраиваемся, что называется, под пассажира. обратную связь получаем. Ну и чтобы человек мог без потери времени и комфорта добраться там до тех точек, которые он для себя как бы там видит. На линию выходят, как вы правильно абсолютно сказали, наши флагманские суда. Мы их называем нашими лебедями белыми. Это новейшие современные суда на подводных крыльях «Метеоры-2020». Это уже суда, в общем-то, второго поколения. Ну и они обеспечивают принципиально новый уровень и безопасности, конечно, самое главное, вот мы для себя отмечаем, ну и комфорт. На борту можно, у нас работает буфет, климат-контроль. Кстати говоря, вот изюминка этих проектов — это просторная прогулочная палуба, кормовая часть, площадка, где люди, они очень часто любят там с детьми выходить, любоваться нашими красотами, пейзажами.
35: Просторами.
37: Да, там у нас и Wi-Fi предусмотрен в салоне и так далее. Ну, то есть это уже совершенно другого уровня комфорта и другого поколения суда.
35: Прошел месяц, да, с тех пор, как запустили этот новый рейс? Хорошо забытый старый, скажем так, да? Что-то уже можно сказать?
37: Ну, вот если мы сейчас про май говорим, это действительно был, ну, что называется, первый шаг наш. Да, вот этот вот тестовый, мы его называем месяц. Мы выполнили 20 рейсов и перевезли почти 2000 человек. Мы увидели интересную динамику. Ну, во-первых, направление Челны-Казань оказалось популярнее где-то примерно по соотношению Казань-Челны где-то процентов 60 на 40.
35: А с чем это связано, как вы считаете?
37: Не знаю, но, наверное, все-таки в столицу нашу Казань, ну, более как бы интенсивнее едут челнинцы. Конечно, колоссальный спрос мы фиксируем на короткие муниципальные, вот эти вот все наши межмуниципальные плечи. Это вот между Челнами, Нижнекамской и Лабгой. Там на самом деле и небольшие расстояния, и они популярны еще тем, что на разных берегах находятся, и добраться там автобусом или там, ну, допустим, другим каким-то видом транспорта гораздо сложнее. Тут ведь еще, знаете как, это же ведь не только про туризм, хотя и это, наверное, тоже очень важно, но это еще и про транспорт. Ну, как конечно. Я уже говорил, что логистически некоторые плечи там просто физически удобно и быстрее добраться, чем, допустим, по земле. Средняя заполняемость вот на сегодняшний день составляет за май месяц около 30%. Но надо понять, что это действительно же первый наш шаг. И для такого начала, мне кажется, это на самом деле, ну, очень, ну, неплохой результат. Кстати, если мы сейчас говорим про этот месяц, да, вот мы за эти три дня этого месяца, знаете, у нас же он ходит пятница, суббота,
35: воскресенье. Речь идет об июне.
37: Да, об июне. Вот это где-то мы посмотрели, плюс 20% к маю. Для 340-километрового маршрута это достаточно, ну, хорошая, на самом деле, динамика. Стоимость билета у нас, она, ну, от Казани до Челнов составляет 2000 рублей. Кстати, обо всех вот стоимостях и графики работы этих судов, там, и остановочных пунктов, куда он заходит. Это об этом все вы можете посмотреть на нашем сайте, либо скачав приложение «Флот Республики Татарстан».
35: Скажите, вот, собственно, итоговое расписание устоялось уже, и сколько сейчас фактически занимает путь от Казани до набережных Челнов с учетом абсолютно всех остановок?
37: Ну, как я уже говорил, это порядка 6 там, с небольшим часов. Общее. Да, с учетом, ну, мы понимаем, да, что мы подходим, у нас подходит судно, высадка, посадка, 5 минут буквально там происходит, и мы дальше идем. То есть мы не тратим время, но нужно еще понимать, что скоростные суда, они могут двигаться только в светлое время суток, и тут еще и с этим есть некоторые логистические сложности, но, тем не менее, мы стараемся, опять-таки, как я уже говорил, подстраиваться.
35: Я хочу вот Сергею Евгеньевичу задать вопрос. Прошел месяц, стало понятно, что для кого-то этот маршрут оказался, ну, фишкой. Это, в первую очередь, альтернатива автомобилю и самостоятельное путешествие выходного дня. Более того, я могу сказать о том, что вот если бы я собралась в набережной Челны, я, естественно, выбрала бы водный вид транспорта.
0: Это действительно так. Мы всегда, точнее, ну, очень долгое время мечтали, чтобы по нашей Каме можно было проехать на новом Метеоре. И вот благодаря вот компании «Флот РТ», поддержке Раисы, эта мечта наконец-то сбылась. Таким образом, мы открыли для республики, для всей, и для гостей, которые к нам приезжают, вот эти города, красивейшие, богатейшие города на Каме, которые, скажем, были доступны только либо традиционно автобусными турами, экскурсиями, либо на машине, либо круизными теплоходами. Да? Ну, круизный теплоход — это отдельный продукт, которым не все просто даже пользуются. Да? Кому-то это нравится, кому-то нет, это абсолютно нормально. А вот в современном ритме жизни, большом количестве молодежи, семей, с детьми, вот эти города с воды были недоступны. И, конечно, вот красота, которую человек видит во время поездки из Казани до Чистополя, там, сначала Камское устье, потом Чистополь, потом Нижнекамск, потом Елабуга, потом набережные Челны, она ни с чем не сравнима. И вот садясь на такой красивый, комфортабельный метеор и путешествуя по реке, по Волге и Каме, вы видите вообще совершенно другую республику, совершенно другой Татарстан. Это красивейшие берега, леса, поля, над вами летают птицы, причем не только чайки, там и орлы, и орланы, и кто угодно. Вы можете встретить даже, вот бывает там и лоси переплывают, у нас оказывается Волгу и Каму, да, косули переплывают эти реки. То есть все это скрыто от сотен тысяч, от миллионов татарстанцев, которые ни разу не были на этой реке. И вот благодаря этому маршруту это можно увидеть абсолютно

0: Ставрополя и многое другое. В Нижнекамске, конечно, это центр города и Нижнекамские термы, которые очень популярны, люди любят туда приезжать. В Елабуге, безусловно, это и музей Шишкина, это музей Марины Цветаевой, ну и сам по себе город Елабуга. О нем можно много и долго рассказывать, все его знают, любят. И вот сейчас туда можно поехать, не имея автомобиля. Из Казани, пожалуйста, сели на «Метеор», доехали до Елабуги, вышли, вас там встречают, посмотрели город, переночевали. Там есть на выбор разные гостиницы, и 4 звезды, и 3 звезды, и различные туристические базы. И на следующий день вернулись обратно. И то же самое на набережной Челны. Там открылся великолепный визит-центр КАМАЗа, который также вас встречает и вам его показывают. Если вы берете экскурсионную программу, гуляйте по набережным Челнам, там прекрасные набережные, там прекрасные рестораны, и возвращаетесь обратно в Казань. И то же самое можно, например, жителю Чистополя или вообще Алькеевского района, или даже Спасского района, да, добраться до Чистополя и из Чистополя съездить в Елабугу. То есть можно из Чистополя, чистопольцу поехать в Елабугу точно так же, погулять по Елабуге, переночевать, вернуться обратно в Чистополь. То же самое елабужанину. Можно из Елабуги доехать до Чистополя, посмотреть Чистополь и, соответственно, вернуться обратно. То есть эти маршруты можно комбинировать в любом вообще варианте. С любой точки Татарстана доезжайте до любой точки отправления, выбирайте маршрут и отправляйтесь в путешествие.
1: Ну, собственно, для этого он и создавался, скорее всего. Абсолютно такой верно. Конструктор. А я напомню, что отныне по воде можно добраться из Казани до набережных Челнов. Именно о новом рейсе мы говорили с генеральным директором акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Романом Лизалиным и председателем Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергеем Ивановым.
2: Интервью на Бизнес FM. Слово и деньги.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Банкротство – это законная процедура, в ходе которой вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам. Тристан Бернар, известный французский писатель первой половины 20-го столетия, журналист и драматург, автор прозаических и драматических произведений. Слово и деньги. На Бизнес FM.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Существует несколько версий происхождения блюда бефстроганов. По одной из них граф Александр Григорьевич Строганов, слывший гурманом, выписывал себе поваров исключительно из Парижа, но на склоне лет стал слишком часто их менять. Каждый оказывался чем-то неугоден графу, пока один из таких новичков не догадался, что Александра Григорьевича к старости попросту выпали зубы, и проживать любимый бифштекс он был уже не в состоянии. Но винил в этом не свои годы, а якобы нерадивых кулинаров, которые, по его представлениям, не могли как следует приготовить мясо. Новый повар взял говяжью вырезку, слегка отбил, порезал тонкими пластинками поперек волокон, обвалял в муке и быстро обжарил. А потом тушил 40 минут в соусе из сметаны и томатной пасты. Мастер проработал у графа долгие годы, а изобретенное им блюдо уже в конце 19 века появилось в кулинарных книгах под названием «Бефстроганов», то есть «Говядина по-строгановски».
4: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. После ночной атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгары и соединяющие Геничск с Арабатской стрелкой. Движение там перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Он пояснил, что сохраняется дроновая опасность. Ранее сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об атаке беспилотников на регион. В результате погибли 3 человека, еще столько же пострадали. Успенский собор Киево-Печерской лавры получил повреждения в результате атаки дронов, сообщила дирекция национального заповедника. Повреждено большое количество объектов в верхней части здания. Религиозные реликвии и музейные экспонаты были эвакуированы. На территории лавры также повреждено еще несколько зданий. Подписание сделки с Ираном состоится 19 июня, сообщил президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие в урегулировании конфликта с Исламской Республикой. Трамп заявил о немедленном снятии морской блокады Ирана и дал разрешение открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода. Переговоры о приостановке на 20 лет обогащения урана Ираном еще ведутся. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Главная новость дня. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Договор включает также в себя прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Цены на нефть на этой новости снижаются сегодня уже более чем на 4%. Brent 83.30. А вот азиатские рынки, практически все, сегодня растут от 1 до 5%. Великобритания, Франция, Германия и Италия уже сообщили о готовности отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по ядерной программе. В договоре Иран подтверждает приверженность соглашению о нераспространении ядерного оружия, обязуется ядерное оружие не создавать, а Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. Маркировка убивает бизнес. В нашу редакцию обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Почему? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнос остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
4: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей iPhone, iPad, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит, говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Предложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
4: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик, родом из России, пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
0: «Бизнес говорит».
5: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
6: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
5: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
7: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но, по нашим сведениям, рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли. И, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
5: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
8: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакую маркировку в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
5: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильной Армении» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов у здания ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными. Комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
9: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настолько устроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это вторая партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похоже, репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
2: Грант Микаэлян, армянский политолог. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
10: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезное обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Артур Атаев, политолог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
11: Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
0: Однажды летом на Бизнес ФМ.
12: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через тысячу лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
13: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
0: Отчеты и планы.
13: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Hurricanes выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Vegas Golden Knights с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом спортивный обозреватель «Бизнес FM».
14: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала – дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось, и сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Hurricanes более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Брэту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупной победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Голландцы не смогли переиграть Японию, здесь ничья 2-2, а сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор. Над Антропик снова сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставил Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. В компании сообщили Белому дому об уязвимости. Подробнее Алина Орлова.
16: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на недели и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
17: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
16: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
18: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
16: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
2: После запрета новейших моделей Anthropic для иностранцев Европы и Канады приняли решение о срочной разработке собственных моделей ИИ, чтобы не зависеть от решений других держав, пишет Bloomberg. Ситуация, в которой мы сейчас все оказались из-за Mythos и Fable, может повториться, если мы будем слишком сильно полагаться на определенные модели, сказал премьер Канады Карни. Как пишет Рейтер, решение США при остановке доступа иностранцев к Anthropic стало напоминанием о том, что Европа сильно зависит от американских моделей ИИ. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите Большой Семерки, который сегодня начинается во Франции, как и, вероятно, соглашение с Ираном о прекращении огня. Это Иран подтвердил сегодня ночью. Подробности условий уже через несколько минут на Business FM.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей.
19: За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
14: Судьба наследства. На Бизнес FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в приграничных районах страны, а также над Кубанью, Крымом, над Азовским и Черными морями. После ночной атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническо, соединяющие его с Арабатской стрелкой. Движение там перекрыто, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он пояснил, что сохраняется дроновая опасность. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об атаке беспилотников на регион. В результате погибли 3 человека, еще столько же пострадали. Не менее 4 беспилотников сбито на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию. Аэропорт Ярославля возобновил прием и отправку рейсов. Июнь может превысить норму осадков на 50-80%. Изнуряющей жары больше не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, во второй половине месяца будут частые дожди. Образовавшиеся за первые 2 недели положительное отклонение температуры от нормы будет нивелировано, сказал синоптик. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новый. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется оружие не создавать, при этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Сегодня ночью атаки БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, это сообщил губернатор области Миляев. Еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Всего за ночь, по данным Минобороны, сбито 123 беспилотника. А все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Итак, главная тема этого утра – США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Ну и нефть после таких новостей предсказуемо идет вниз. Brent снижается сейчас на 4%. А все подробности о соглашении у моего коллеги Сергея Гордеева. Сергей, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Ну что, сделка, где каждый считает себя победителем. Вот так, наверное, кратко можно назвать соглашение между США и Вашингтоном. Давайте разбираться. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе. Кто бы сомневался, по словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады. В этом же сообщении он обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть». Замминистра иностранных дел Ирана тоже заявил иранским СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. И чуть ранее, напомню, говорил, что мы одержали победу над Америкой в этой войне. И теперь Вашингтон будет обязан положить конец конфликту. Ну, давайте перейдем к пунктам. И там 14, собственно, пунктов в этом соглашении. Давайте их все перечислим. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая и Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана. Полное снятие морской блокады, но не сразу, а в течение 30 дней. Об этом еще отдельно поговорим. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива должно произойти в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы заявил, что Иран и Оман сохранят за собой право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Что еще? Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Вот те самые сотни миллиардов. Проведение переговоров в течение 2 месяцев для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но здесь, конечно, нужно отдельно оговориться, что это лишь некий контур будущих переговоров, которые, если и начнутся в скором времени, то вряд ли быстро завершатся. Это один из самых сложных пунктов. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяца после заключения переговоров. Половину этих денег, кстати, должны вернуть еще до подписания сделки. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения. Окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Ну и последний пункт. Переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных денег Ирана, о чем я уже говорил. Приостановлены санкции. Тоже это должно произойти в первую очередь. Санкции в отношении иранской нефти. Ну и та самая морская блокада, которая должна быть снята. Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником в этой сделке, окончательное подписание мирного соглашения между Штатами и Ираном состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Отмечу, отдельно Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном. Об этом пишут «Нью-Йорк Таймс». Что же еще вызывают вопросы, вот, собственно, по итогам, да, этого соглашения? Это, конечно, израильский фактор. Один из главных таких факторов, осложняющих переговоры в последние месяцы, стало продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана, которые последние вот буквально выходные произошли. Трамп первоначально, ну, так скажем, игнорировал опасения по поводу израильских действий в регионе, но в последние дни мы помним, что буквально пришел в ярость американский президент из-за того, что Израиль буквально не хочет отступать от своих целей и не согласованно действует с Вашингтоном. Вот теперь вопрос, отступит ли теперь Израиль и какими будут отношения у Трампа и Израиля в будущем. Что еще интересно, тем временем журналисты узнали, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Дональда Трампа, которому, напомню, накануне исполнилось 80 лет. Иран якобы специально ждал наступления полуночи для согласования мирного соглашения. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на двух иранских чиновников. В материале отмечается, что разница вот в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда же будет заключено мирное соглашение. Ну, а сегодня, кстати, 15 июня, день рождения у Си Цзиньпина. Какая реакция международная? Давайте об этом тоже вкратце поговорим. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сделку чрезвычайно важным шагом в прекращении войны, обеспечении безопасности в регионе и открытии Ормузского пролива. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал свою поддержку по открытию пролива. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил обе стороны с заключением соглашения, которое послужит установлению в регионе прочной атмосферы мира и безопасности. Премьер-министр Японии тоже выступил с одобрением этой сделки, назвал важным шагом на пути к урегулированию, но я отмечу, что страна импортирует около 95% потребляемой нефти с Ближнего Востока. Это делает ее особенно уязвимой к энергетическим потрясениям, отмечает американская пресса. Ну и Турция тоже уже высказалась. Президент страны Реджеп Эрдоган считает, что соглашение между странами поможет проложить путь к прочному миру и безопасности в регионе. А что касается реакции рынков. Вот после заявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном цены на нефть снижаются. Действительно, марка Brent, эталонный показатель качества нефти, снизилась в моменте на 4,7%, составила около $83 на азиатских торгах. И это, кстати, несмотря на то, что аналитики предупреждают, что будет медленное восстановление потоков и сохранение уязвимости к новым перебоям. По оценке отраслевых организаций судоходства, после более чем 3 месяцев конфликта в Персидском заливе остаются заблокированными около 500 торговых судов. Ну и напомню, что через Ормуз до войны проходило около 1/5 мирового объема нефти и сжиженного природного газа. Какой фон у этого события? Ну, сегодня во французском Эвиане начинается саммит G7. И для Трампа было важно заключить соглашение с Ираном до начала встречи Большой Семерки, пишут эксперты. Тем временем в США продолжается чемпионат мира по футболу. Повышенное внимание к этой стране в любом случае. На носу юбилей независимости США. А вместе с тем в этом году выборы в Конгресс, где республиканцы имеют высокие шансы потерять большинство. Ну и окончательно так и не закрыт, не завершен так называемый кубинский вопрос. Ряд экспертов уже говорят, что после сделки и вот праздника 4 июля штаты вполне могут начать некую новую военную операцию на острове Свободы. Пока у меня вся информация.
0: Спасибо, мой коллега Сергей Гордеев. И мы продолжим обсуждать эту тему. Прямо сейчас у нас на связи политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов. Андрей Вадимович, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с соглашения, с условий. Что вы считаете самое важное, что может нести риски, и насколько эти соглашения действительно могут быть реализуемы?
2: Ну, во-первых, у нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Вот если почитать иранский вариант, то, в общем, складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных уступках со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически там сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Ормузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Вот если это так, то действительно соглашение соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. То есть, по всей видимости, из соглашения выпадают вопросы баллистической программы Исламской Республики, выпадают вопросы поддержки Ираном так называемой оси сопротивления в регионе. Ну и, конечно, в общем, детали собственно ядерные сделки не вполне ясны. Но с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. То есть они требуют решение не только исполнительной власти, но и решение американского конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Также можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Армузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей. Кроме того, мы знаем, что Трамп иногда меняет свои позиции достаточно импульсивно. Поэтому мне кажется, что к этим предварительным вариантам соглашения мы должны подходить с некоторой осторожностью.
0: Но исходя из того, что мы сейчас имеем, из тех соглашений, которые есть, обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль? У нас с вами минута.
2: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражения, но пошли на уступки. Ну, а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
0: Будет ли он поддерживать эти соглашения, остановит ли свои атаки?
2: Ну, я думаю, что он будет вынужден формально их поддержать, но это не означает, что израильские действия на юге Ливана полностью прекратятся. Возможно, какая-то военная активность и на юге Ливана, и даже на территории Бейрута будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос отношений между Израилем и Хизбаллой окончательно не закрыт, и вот он, скорее всего, будет генерировать дополнительные новые кризисы.
0: Значит, будем наблюдать за ситуацией. Спасибо вам большое за комментарий. У нас на связи был Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук. К этой теме мы еще вернемся.
3: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500 5420.
7: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM.
9: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
10: Интервью на Business FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ну что ж, в республике из столицы Татарстана запустился рейс, которого не было уже несколько десятилетий. Маршрут Казань, Набережные Челны. На линии работают современные суда на подводных крыльях. «Метеор-2020». Впрочем, обо всех деталях нам расскажут сегодняшние гости. В студии «Бизнес-ФМ» председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Евгеньевич Иванов и генеральный директор акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Роман Евгеньевич Лизалин. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
14: Добрый день.
12: Итак, для тех, кто еще не в курсе, давайте мы с вами проговорим. Напомните, что это за рейс, сколько остановок на пути, какая заявленная протяженность и время в пути. Я думаю, что, Роман Евгеньевич, этот вопрос в первую очередь к вам.
14: Да, но это действительно историческое событие для нас, для республики. Ну, так как все-таки удалось нам вот общими усилиями возродить легендарный скоростной маршрут Казань-Челны. Открытие, если честно, его, конечно, все ждали. Ну и задача какая? Связать ключевые экономические и туристические центры Татарстана. Мы предусмотрели промежуточные остановки Камское устье, Чистополь, Нижнекамский, Лабуга. Протяженность составляет около 340 километров. Там порядка 75 километров по Волге и около 265 километров по Каме. Фактическое время в пути составляет около там, плюс-минус 6 часов. Ну, мы постоянно работаем над оптимизацией графика. Мы меняем немножечко, подстраиваемся, что называется, под пассажира. Обратную связь получаем. Ну и чтобы человек мог без потери времени и комфорта добраться там до тех точек, которые он для себя как бы там видит. На линию выходят, как вы правильно абсолютно сказали, наши флагманские суда. Мы их называем нашими лебедями белыми. Это новейшие современные суда на подводных крыльях «Метеоры-2020». Это уже суда, в общем-то, второго поколения. Ну и они обеспечивают принципиально новый уровень и безопасности, конечно, самое главное, вот мы для себя отмечаем, ну и комфорт. На борту можно, у нас работает буфет, климат-контроль. Кстати говоря, вот изюминка этих проектов — это просторная прогулочная палуба, кормовая часть, площадка, где люди, они очень часто любят там с детьми выходить, любоваться нашими красотами, пейзажами.
12: Просторами.
14: Да, угу. Там у нас и Wi-Fi предусмотрен в салоне и так далее. Ну, то есть это уже совершенно другого уровня комфорта и другого поколения суда.
12: Прошел месяц, да, с тех пор, как запустили этот новый рейс? Хорошо забытый старый, скажем так, да? Что-то уже можно сказать?
14: Ну, вот если мы сейчас про май говорим, это действительно был, ну, что называется, первый шаг наш. Да, вот этот вот тестовый, мы его называем месяц. Мы выполнили 20 рейсов и перевезли почти 2000 человек. Мы увидели интересную динамику. Ну, во-первых, направление Челны-Казань оказалось популярнее где-то примерно по соотношению Казань-Челны где-то процентов 60 на 40.
12: А с чем это связано, как вы считаете?
14: Не знаю, но, наверное, все-таки в столицу нашу Казань более как бы интенсивнее едут челнинцы. Конечно, колоссальный спрос мы фиксируем на короткие муниципальные, вот эти вот все наши межмуниципальные плечи. Это вот между Челнами, Нижнекамской и Лабугой. Там, на самом деле, и небольшие расстояния, и они популярны еще тем, что на разных берегах находятся, и добраться там автобусом или там, ну, допустим, другим каким-то видом транспорта гораздо сложнее. Тут ведь еще, знаете как, это же ведь не только про туризм, хотя и это, наверное, тоже очень важно, но это еще и про транспорт. Ну, как конечно. Я уже говорил, что логистически некоторые плечи там просто физически удобно и быстрее добраться, чем, допустим, по земле. Средняя заполняемость вот на сегодняшний день составляет за май месяц около 30%. Но надо понять, что это действительно же первый наш шаг. И для такого начала, мне кажется, это на самом деле очень неплохой результат. Кстати, если мы сейчас говорим про этот месяц, да, вот мы за эти три дня этого месяца, знаете, у нас же он ходит пятница, суббота,
12: воскресенье. Речь идет об июне.
14: Да, об июне. Вот это где-то мы посмотрели, плюс 20% к маю. Для 340-километрового маршрута это достаточно, хорошая, на самом деле, динамика. Стоимость билета у нас, она от Казани до Челнов составляет 2000 рублей. Кстати, обо всех вот стоимостях и графики работы этих судов, там, и остановочных пунктов, куда он заходит. Это об этом всем вы можете посмотреть на нашем сайте, либо скачав приложение «Флот Республики Татарстан».
12: Скажите, вот, собственно, итоговое расписание устоялось уже, и сколько сейчас фактически занимает путь от Казани до Набережных Челнов с учетом абсолютно всех остановок?
14: Ну, как я уже говорил, это порядка 6 там, с небольшим часов. Общее. Да, с учетом, мы понимаем, да, что мы подходим. У нас подходит судно, высадка, посадка, 5 минут буквально там происходит, и мы дальше идем. То есть мы не тратим время. Но нужно еще понимать, что скоростные суда, они могут двигаться только в светлое время суток, и тут еще и с этим есть некоторые логистические сложности, но, тем не менее, мы стараемся, опять-таки, как я уже говорил, подстраиваться.
12: Я хочу вот Сергею Евгеньевичу задать вопрос. Прошел месяц, стало понятно, что для кого-то этот маршрут оказался, ну, фишкой. Это в первую очередь альтернатива автомобилю и самостоятельное путешествие выходного дня. Более того, я могу сказать о том, что вот если бы я собралась в набережной Челны, я, естественно, выбрала бы водный вид транспорта.
13: Это действительно так. Мы всегда, точнее, ну, очень долгое время мечтали, чтобы по нашей Каме можно было проехать на новом Метеоре. И вот благодаря вот компании Флот РТ, поддержке Раисы, эта мечта наконец-то сбылась. Таким образом, мы открыли для республики, для всей, и для гостей, которые к нам приезжают, вот эти города, красивейшие, богатейшие города на Каме, которые, скажем, были доступны только либо традиционно автобусными турами, экскурсиями, либо на машине, либо круизными теплоходами. Да? Ну, круизный теплоход — это отдельный продукт, которым не все просто даже пользуются. Да? Кому-то это нравится, кому-то нет, это абсолютно нормально. А вот в современном ритме жизни, большом количестве молодежи, семей с детьми, вот эти города с воды были недоступны. И, конечно, вот красота, которую человек видит во время поездки из Казани до Чистополя, там, сначала Камского устья, потом Чистополь, потом Нижнекамск, потом Елабуга, потом набережные Челны, она ни с чем не сравнима. И вот садясь на такой красивый, комфортабельный Метеор и путешествуя по реке, по Волге и Каме, вы видите вообще совершенно другую республику, совершенно другой Татарстан. Это красивейшие берега, леса, поля, над вами летают птицы, причем не только чайки, там и орлы, и орланы, и кто угодно. Вы можете встретить даже, вот бывает, там и лоси переплывают, у нас оказывается Волгу и Каму, да, косули переплывают эти реки. То есть все это скрыто от сотен тысяч, от миллионов татарстанцев, которые ни разу не были на этой реке. И вот благодаря этому маршруту это можно увидеть абсолютно спокойно, причем всеми жителями самых дальних уголков нашего Татарстана. Достаточно доехать до любой точки отправления, выбрать маршрут и отправиться в путешествие. Либо из Казани в сторону Челнов, либо со стороны Челнов в Казань. Вот, пожалуйста.
12: Можно ли сейчас купить билет не от начала до конца, а, например, из Казани только до Чистополя или из Елабуги до Челнов?
13: Конечно, и в этом, о чем говорил Роман Евгеньевич, и основная сила этого маршрута. Вы можете сами выбрать себе, каким образом совершить путешествие. Например, в Чистополь из Казани можно съездить в субботу, утром уехав из Казани и вернувшись вечером уже обратно в Казань. При этом в Чистополе вы будете гулять 4 часа. Либо же, например, вы можете из Казани выбрать маршрут из Казани до Нижнекамска, до Елабуги или до набережных Челнов. И, кстати говоря, стоимость билетов, о чем говорил Роман Евгеньевич, она тоже варьируется. То есть до Чистополя, естественно, это дешевле, это, по-моему, 1100 рублей, ну и так далее. И в каждом из этих городов есть свои

0: и, соответственно, вернуться обратно. То есть это, эти маршруты можно комбинировать в любом вообще варианте. С любой точки Татарстана доезжайте до любой точки отправления, выбирайте маршрут и отправляйтесь в путешествие.
1: Ну, собственно, для этого он и создавался, скорее всего. Абсолютно такой верно. Конструктор. А я напомню, что отныне по воде можно добраться из Казани до набережных Челнов. Именно о новом рейсе мы говорили с генеральным директором акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Романом Лизалиным и председателем Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергеем Ивановым.
2: Интервью на Business FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
4: Как появлялись города? На Business FM.
7: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
8: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
16: Деньги. Название многих валют часто своими корнями восходит к различным мерам веса. Однако французский франк со дня появления в 1360 году существовал исключительно как денежная единица. По-французски «франк» означает «свободный». Так монету назвали в честь освобождения короля Иоанна Доброго из английского плена в ходе Столетней войны. Золотой франк, равный одному турскому ливру, по сути был юбилейной монетой.
17: История денег на Business FM.
15: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Решение о вылетах в период с 11 утра до 11 вечера будет приниматься после оценки рисков, говорится в заявлении. Минувшей ночью стало известно о достижении соглашения между Ираном и США, прекращении боевых действий и дальнейших переговорах. Проект мирного соглашения со

0: Состоит из 14 пунктов. Он предполагает немедленное снятие морской блокады Ирана и разрешение открыть Ормузский пролив. За ночь над российскими регионами сбиты 123 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Они уничтожены в приграничных районах России, а также над Кубанью, Крымом и над Азовским и Черным морями. О последствиях на земле военное ведомство не информирует. Также нет комментариев о нанесенных российской стороной ударах. Издание «Страна» сообщает, что Успенский собор Киево-Печерской лавры получил повреждения в результате атаки дронов. Религиозные реликвии не пострадали. В Самаре при крупном пожаре в многоквартирном доме погибли 2 человека, пострадали 12. Возбуждено уголовное дело нарушение требований пожарной безопасности. Пожару предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже, после чего загорелись жилые помещения. Огонь охватил жилые квартиры со 2 по 4 этаж, также торговые помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ночью открытое горение ликвидировало, а всего в доме пострадали 24 квартиры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Цены на нефть сегодня снижаются. Сейчас Brent почти на 4%, 83,5%. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда иранских долларов активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать такое оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Штрафовать за использование иностранной электронной почты при регистрации не будут, заверили в Госдуме. Но бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится своими опасениями. Выясняем, что и для кого поменяется. Подробности прямо сейчас. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется? И для кого, разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей – для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам владельцам сайтов более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламенте в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными. Комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
6: Прошли в парламент всего три партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку четвертая партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них на настроены на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. На фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения» было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии, технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго.
2: Грант Микаэлян, армянский политолог. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
7: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Качаряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезное беспокойство. Спокойность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Артур Атаев, политолог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Харрикейнс выиграли кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупные победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Голландцы не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. А сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
10: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
11: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Пхумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом.
12: Культ наличности на Business FM.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Арбитраж.
15: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
16: Отчеты и планы.
15: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты – от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернос остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона, продолжит Евгений Перельчук.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
17: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи, идея на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединения, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
17: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, в Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Капитал с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Гриш, доброе утро.
19: Доброе утро.
2: Ну, сегодня действительно доброе. То, чего все так ждали, США и Иран заключили таки мирную сделку. Очень интересно, как реагируют рынки.
19: Но я бы это не мирную сделку назвал, я назвал бы это оформлением, официальным оформлением перемирия. Еще на 60 дней, потому что если читать меморандум, в нем сказано, что после заключения меморандума начинаются переговоры по основным аспектам, которые являются главными. Спорными моментами для американской стороны, это Иран. Продлено, но так немножечко удивление вызывает, что по третьему разу на одно и то же рынки реагируют позитивом, да, я имею в виду цен на нефть, скачок фондовых индексов, рост рисковых активов, ослабление доллара. Ну, в общем-то, без этого было понятно, что какой-то меморандум о взаимопонимании и продление официальное, продление перемирия будет заключен. Ну, естественно, еще в пятницу там что-то будет, потому что здесь меморандума 2 получается у Ирана, если взять их публикацию одна версия, у американцев другая. Увидим ли мы третью, у всех, естественно, вопрос, потому что подписывать будут что-то, чего, наверное, не покажут. Но это не важно, рынок понимает, что как минимум на пару месяцев можно взять передышку. Теперь все будут ждать, как пойдет логистика в Персидском заливе. Трамп обещает, как только подпишут меморандум, уже в субботу снять морскую блокаду. Ну, факт есть факт, рынок реагирует, цены на нефть, естественно, пошли вниз. Brent вот как раз прижимается к важной зоне поддержки, где-то в районе уровне 82-81, сейчас 84. Ну, в принципе, спекулянты, наверное, будут пытаться продавить эти уровни, чтобы загнать фьючерсы на Brent ниже 80, ну и, соответственно, закрепить свой успех. Ну, хотя с утра рынок тонкий, да, мало ли что, посмотрим, какая будет здесь динамика. Все будет зависеть от следующих шагов, возобновит ли Китай импорт сырой нефти, с учетом того, что вроде как Ирану снимают нефтяное эмбарго, и он тоже может через свои порты без всякой морской американской блокады что там поставлять. Ну, в общем, рынок будет за этим следить. Ну, про рисковые активы я сказал, доллары на глобальном рынке тоже естественно, слабеет. Криптовалютный рынок растет, рынок твердых активов – это золото, серебро, промышленные металлы тоже в плюсе. Ну, естественно, фондовые индексы американские, азиатские растут. С утра даже плюсики по нашему индексу Мосбиржи, хотя у нас снижение цен на нефть, естественно, придавит акции нефтегазового сектора, но с утра я смотрю в основном пока проседают акции Роснефти, акции вот Новатека и Газпрома даже в небольшом плюсе. Так что, может быть, рынок у нас как-то стабилизируется, как говорится, на достигнутых уровнях. Но как пока 2500, такой психологический барьер, рынок у нас удерживает по индексу Мосбиржи.
18: Капитал на Бизнес FM.
20: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-0. 013-21-95. 6+.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одна модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
0: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. В ходе массированного удара российских сил поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщает Минобороны России. Удары наносились по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ. Цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены, говорится в официальном сообщении. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в Киеве. В ходе атаки ряд объектов Киева Печерской лавры получили повреждения. В то же время, по данным Минобороны России, над регионами за ночь были сбиты 123 украинских беспилотника. При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погибли 2 человека, пострадали более 10. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгоранию предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже накануне вечером. Затем огонь охватил квартиры со 2 по 4 этаж, а также торговые помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ночью открытое горение было ликвидировано. Американская актриса Энн Шеддин скончалась на 78-м году жизни. По словам родственников, Энн мирно ушла из жизни. Причины смерти не указываются. Шеддин прославилась в первую очередь после роли Кейт Тейнер в популярном в 80-х годах сериале «Альф». Она также сыграла в сериалах «Критическое положение» и «Саймон и Саймон». Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новый. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать такое оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Все пункты соглашения мы обсуждаем в прямом эфире буквально через пару минут с политологами. Сегодня ночью атаки БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, сообщил губернатор области Миляев. Еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Всего за ночь было уничтожено 123 беспилотника. Все подробности в эфире «Бизнес FM». США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. В этом же сообщении он обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть». Замминистра иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. А чуть ранее он же заявил, цитата, «Мы одержали победу над Америкой в войне, и теперь Вашингтон будет обязан положить конец конфликту». Подробнее о каждом пункте соглашения между Вашингтоном и Тегераном расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
5: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
2: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии и урегулированию с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Тем временем журналисты узнали, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Дональда Трампа. Иран специально ждал наступления полуночи для согласования мирного соглашения, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на 2 иранских чиновников. В итоге разница в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда будет заключено мирное соглашение. Премьер-министр Великобритании, президент Франции и канцлер Германии уже поприветствовали новости о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Обсудим все это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Георгий Георгиевич, доброе утро.
6: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с того, что мы очень много раз слышали от Трампа, более 30 раз он кричал о том, что мы так близки к сделке. Насколько вот это вот получилось ожидаемо сейчас?
6: Ну, рано или поздно она должна была состояться, и она теперь состоялась. Верным признаком того является заявление Трампа, который до сих пор не подтверждал факт сделки, а сейчас подтвердил. И более того, они совпали в некоторых важных пунктах, версия американская и иранская. Ну, фактически на компромиссных условиях подписание произойдет.
2: И давайте к этим пунктам, что самое важное, что несет риски и насколько это все может быть действительно реализовано?
6: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут, я так понимаю, сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров 2-месячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Он всегда рассматривал свою ядерную программу как суверенное право на обогащение и так далее и тому подобное. Нетронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Кроме того, не упоминается и поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хизбаллы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге, а просто... Но в данном случае интересы американские возобладали.
2: Исходя из того, что мы имеем сейчас, все-таки, как вы считаете, кто победил?
6: В общем, можно говорить о том, что победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. И Иран, несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, теперь собираются, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления, Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Армузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать победой.
2: Вы упомянули уже Израиль, который вряд ли доволен всем происходящим. Какой можно ждать реакции, пока никто никаких официальных заявлений не делал? Остановит ли Израиль свои атаки?
6: Израиль будет смотреть, как будут вести себя его непосредственные враги. Если говорить о том, что будет ли Иран сейчас атаковать Израиль, то сейчас нет, не будет. Будет ли Хизбалла, скажем, атаковать Израиль? Вполне может быть. И это уже произошло накануне подписания этого, согласования этого соглашения, когда Хизбалла нанесла удар по северным районам Израиля, в ответ получила удар, который страшно разгневал Трампа. Такое может происходить, и вот если срыв этого соглашения где-то и может происходить, это именно пока что в Ливане, наиболее горячая точка. А ливанское правительство не может разоружить Хизбаллу, не может выполнить условия перемирия, которые заключены были с Израилем в свое время. А Хизбалла, соответственно, не хочет отдавать фактическую власть в Ливане и не хочет оставлять Израиль в покое. Хизбалла управляется неформально корпусом стражи исламской революции. Поэтому по команде из Тегерана она может как сдерживать свои удары, так и наносить их в зависимости от того, как будет складываться ситуация.
2: А что касается России, такое разрешение ситуации на Ближнем Востоке несет какие-то риски?
6: Ну, нефть уже пошла вниз. С точки зрения доходов российского бюджета это очевидный не то что риск, а неприятность, который, в принципе, Москва была готова. Путин говорил, что это все временная конъюнктура. Какое-то время нефть еще подержится на достаточно высоких уровнях, относительно высоких уровнях, поскольку логистика нарушена и нефтедобывающие мощности несколько нарушены в результате военных ударов. Но в целом, да, пойдет вниз, и все это начнет приходить в норму. Трамп упоминал Путина и Си Цзиньпина как участвовавших в достижении этого соглашения, но, как мы знаем, оказанная услуга ничего не стоит. Поэтому это никак не зачтется в Москве в долгосрочном плане.
2: Спасибо вам большое за комментарий. У нас на связи был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает».
7: Реклама.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга.
22: На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
24: «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
25: «Бизнес FM Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
26: Партнер эфира ООО «МБКнафта».
27: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
22: Интервью на «Бизнес FM».
28: Для слушателей старше 12 лет.
29: Впервые в Спасском районе Татарстана пройдет рок-фестиваль «Хранители». Это новое масштабное мероприятие приурочено к проведению Года единства народов России. Ожидается приезд ведущих российских фолк-рок-коллективов и исполнителей этномузыки. Ожидаются и хедлайнеры фестиваля, известные музыканты страны. Впрочем, обо всем по порядку расскажет наш гость. Впервые в студии «Бизнес FM» глава Спасского муниципального района Татарстана Роман Исланов. Роман, здравствуйте.
30: Здравствуйте, Елена.
29: Почему именно земля древнего Болгара была выбрана местом для проведения этого мероприятия?
30: Ну, вообще надо сказать, что Спасский район — это вообще исторический сельскохозяйственный район. Но с 2010 года, когда Митимир Шарипович Шамиев, наш первый президент, и Фонд Возрождения решили восстанавливать нашу древнюю святыню, это древний город Болгар, в нашем районе, в нашем городе началась активно выстраиваться туристическая инфраструктура, в том числе и музейная инфраструктура, и дороги, и благоустройство, и так далее. И мы на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы привлечь в наш район как можно больше туристов. И, конечно же, такое знаковое большое мероприятие, вот такой музыкальный фестиваль, мы считаем, как раз нам в этом поможет.
29: Как вообще возникла такая идея? Есть ли какая-то история?
30: Ну, мы вообще этот фестиваль проводим в год единства народов России, и в свое время, когда в этом городе жили булгары, там были разные национальности, разные народности, разные религии в том числе, и мы решили, что сегодня нужно повторить то, что было раньше, и поэтому хотим собрать на сцене представителей различных направлений. И думаем, что это мероприятие будет очень интересным для многих жителей регионов Поволжья.
29: А как появилось такое название «Хранители» мероприятия?
30: собрались с ребятами, с командой и решили, что в год единства народов нам важно сохранить взаимопонимание, взаимодействие между различными категориями населения, в том числе и различными любителями различных направлений музыки. Мы считаем, что вот это взаимодействие, взаимопонимание нам важно сохранить. Ну и важно сохранить и межнациональное согласие и так далее. Вот мы в этом направлении решили подумать и назвали этот фестиваль «Хранители».
1: Ну, на самом деле, очень хорошее название. Не секрет, что 27 июня в Спасском районе предстоит встречать большое количество гостей. Все они и потенциальные ваши туристы. Вы это прекрасно знаете.
30: Да.
1: Как вы готовитесь к этому событию?
30: Да, мы начали готовить этот фестиваль вообще с прошлой осени. Это сначала...
1: С осени 25-го года,
30: да? Да, с осени 25-го года мы задумали это, проведение этого фестиваля, и очень много проводили встреч, обдумывали, как это будет, то есть идеологию продумывали. Потом место проведения мы очень тщательно выбирали и подобрали именно это место. Мы считаем, что оно очень подходит для проведения именно такого фестиваля. Оно очень удобно и по логистике, то есть нам...
1: Это будет какое-то поле, извините, я вас перебью.
30: Да, да, это будет территория древнего города Болгар. Там есть и с точки зрения технической есть возможность хорошего для установки сцены, для установки различных там приспособлений. Сцены, звук, свет, да. Ну, плюс мы еще организовываем город мастеров. Будет большая торговая площадка, будет большая площадка для питания. Естественно, это все это будет находиться в чистой зоне. Мы заботимся о безопасности наших зрителей, поэтому тоже это все продумываем. Со всеми службами тоже уже проговорили, уже меньше месяца остается. Поэтому мы уже
1: полным ходом... Ну, то есть у вас, по большому счету, все готово, да?
30: Ну, фактически, да. Фактически мы уже готовы. Нам остается только выстроить все то, что у нас сейчас в планах, так скажем, на бумаге, выстроить это все в реальность, на местности, и мы можем запускаться. Конечно же, мы хотели бы все-таки, чтобы гости, кто приедет к нам на фестиваль, не просто послушали красивую музыку у нас вот в нашем красивейшем месте. Ну, я считаю, что это одно из красивейших мест нашей страны, Болгар. И у нас есть очень интересный музейный комплекс. У нас сохранились исторические постройки 13-14 веков. Я уверен, что все, кто приедет на фестиваль, уверен, что заинтересуются этим и захотят их посетить. У нас, кстати сказать, есть здание, памятный знак он называется. В нем располагается самый большой Коран, печатное здание большого Корана. То есть я думаю, что и желающие посмотреть на него тоже найдутся.
1: Ну, конечно, и не нужно забывать, что именно в 922 году на территории Республики Татарстан, именно в Болгарах, был принят ислам.
30: Да.
1: Как государственная религия.
30: Да.
1: Роман, вопрос. А сколько вы примерно ожидаете людей? Уже понятно, уже какая-то цифра?
30: Мы примерно рассчитываем на количество зрителей 20 тысяч плюс, но, скорее всего, больше. Потому что сегодня очень много и комментариев, очень много обратной связи мы получаем из различных регионов, в том числе Уфа, Тольятти, Самара. Надо сказать еще, что наш район находится на границе с Ульяновской областью, поэтому для любителей музыки как раз удобно приехать из Ульяновской области, например, из Самары, из Тольятти. Плюс подключается Уфа, Чувашия и Удмуртия. Мы ведем работу с туроператорами по привлечению дополнительных туристических поездок. Как это мы полагаем? То есть туроператор организовывает зрителей, желающих поехать, и автобусами отправляет к нам в Болгар именно в этот день. Люди приезжают, смотрят экскурсию, знакомятся с нашим районом. У нас, кстати, не только исторические, это только место очень красивое и очень может привлечь внимание. У нас и природа очень красивая, ну и плюс еще очень много соборов, старинных церквей, которые тоже бы, я думаю, заинтересуют. Есть усадьба Молостова, мы все знаем, кто это, то есть помещик. Мы думаем, что это тоже будет интересно. И автобусы с туристами, приезжая в Болгар, например, заранее пройдут экскурсию, потом перейдут на площадку для фестиваля и еще и послушают музыку.
1: Ну, насколько я знаю, еще водным путем к вам можно добраться.
30: Да, конечно, у нас ходят метеоры, у нас ходят теплоходы, и мы тоже ожидаем в этот день прибытия туристов на метеорах. Ну, еще есть, конечно, пожелания от туристов, которые имеют свои какие-то плавательные средства, там, катера, яхты, они тоже уже сейчас к нам обращаются с просьбами прийти, куда можно причалить, как можно там дойти до каких-то точек. У нас, кстати, слово сказать, будет навигация и на сайте на нашем, на сайте хранителей. Навигация будет установлена на территории древнего городища, она вообще не маленькая, поэтому мы будем максимально создавать комфортные условия для всех, кто приедет на этот фестиваль. Мы полагаем, что большое все-таки количество приедет автомобильным транспортом, поэтому мы делаем отдельную парковку, будем развязывать ее с помощью сил ГИБДД, мы подключаем еще волонтерскую работу, муниципальные служащие будут работать, и как на самой площадке будут подсказывать, где что, как находится, так и на серьезных дорожных узлах. Те, кто захочет переночевать в своей палатке, мы готовим отдельное место для такой некой палаточный городок, но у нас и сегодня есть уже стационарный палаточный городок. То есть там территория, где можно со всеми санитарными необходимыми условиями. Палаточный лагерь, мы его называем, он рассчитан на 700 мест. Плюс отдельная парковка. Естественно, мы постараемся сделать это рядом, чтобы людям было удобно. Но, конечно, на территорию фестиваля нужно будет уже пройти пешком. Но для желающих добраться мы поставим еще трансфер. То есть

0: слово и деньги.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Единственное, что мне нужно, это духовное спокойствие и деньги, которые позволят мне ничего не делать, но которые будут всегда под рукой, если я что-нибудь захочу сделать. Джордж Харрисон, британский рок-музыкант, певец, композитор, гитарист легендарной группы The Beatles. Слово и деньги на Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Business FM в Казани.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-38-66.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
10: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Skin in the game.
11: Переводится с английского как «шкура в игре». Фразу приписывают известному инвестору Уоррену Баффету. Он убедил своих родственников и друзей вложить деньги в первый основанный им фонд. Тогда начальный капитал компании составил $105 000. Примечательно, что сам Баффет вложил всего $100 000, просто чтобы показать, что его шкура в игре. Сегодня выражение «skin in the game» описывает ситуацию, когда топ-менеджеры корпорации вкладывают в нее собственные средства или скупают ее акции. Причем, получая долю в компании, инвесторы делят между собой и возможные риски.
10: Срочные переводы на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Предприятия Нижнекамска в Татарстане после атаки беспилотников 12 июня работают штатно. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, производственный процесс не остановлен. В результате налета был поврежден жилой дом, пострадали 4 человека. Тогда сообщалось, что под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. После ночной атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническо, в том числе соединяющий город с Арабатской стрелкой. Движение там перекрыто, сообщил глава региона Владимир Сальда. Он пояснил, что сохраняется дроновая опасность. Ранее сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об атаке беспилотников на регион. В результате погибли 3 человека, еще столько же пострадали. Иранские военные назвали поражением США согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующее заявление опубликовал сегодня утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана. Это произошло вскоре после того, как МИД Исламской Республики объявил о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Документ будет официально подписан в пятницу в Швейцарии. Президент России и США провели телефонный разговор накануне, который продолжался 55 минут. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

0: языков. По его словам, беседа носила дружеский, откровенный характер. Накануне Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 29 апреля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. А Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Цены на нефть на этих новостях сегодня снижаются. Сейчас Brent 83 доллара 60 центов. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Никола Пашиняна гражданский договор набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов политологи? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках. заявках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламенте. В 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными. Комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
6: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как институт от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Но на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения» было арестовано и или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго.
2: Грант Микаэлян, армянский политолог. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
7: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Артур Атаев, политолог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Харрикейнс выиграли кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Business FM.
2: На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупные победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Голландцы не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. А сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
1: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Business FM. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «At Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+. Валюты.
9: Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде.
1: Валюты на Бизнес FM. Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода 107,8 раза дальше, чем от Токио до Йокогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8, Москва 87,5. Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государства по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку 2 скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
12: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит, говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Предложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
12: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Капитал с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Гриш, доброе утро.
11: Доброе утро.
2: А как сегодня утро для наших рынков? Как будем открываться? Что происходит?
11: В принципе, уже открылись. 0,5% превалит индекс Мосбиржи, даже несмотря на снижение цен на нефть. Нашлись секторы, которые рынок поддерживают. Ну, кстати, в основном акции нефтяных компаний реагируют на падение цен на нефть. Акции компаний, связанных с добычей и поставками газа, «Газпром», «Новатэк», они с утра, ну, в целом остаются в плюсе. Ну, и акции «Сбербанка» почти на процент растут, опять приближаются к важной зоне сопротивления, так что индекс Мосбиржи пока удерживает отметку 2500. Ну, естественно, ждем открытия торгов на валютном рынке, уже тоже можно предварительно делать какие-то прогнозы. Потом работал так называемый вечный фьючерс на пару юань-рубль. В моменте процент прибавляет сейчас чуть поменьше, 10.70. Ну, я так понимаю, будут пытаться подтянуться ближе к 11 на фоне ожиданий снижения ставки от нашего ЦБ на значимую величину. Так, я смотрю, 75 сотых уже ждут. Ну, не все, но где-то там вероятность снижения ставки на 3 четверти процентных пункта. Это уже не совсем такая одинокая ставка, где-то процентов 15 опрошенных аналитиков, Рейтес и Блумберг их опрашивают, ждут вот такого снижения. Ну и заседание ЦБ, естественно, тут появилась интрига, все ждут, выздоровеет ли к этому заседанию глава ЦБ госпожа Набиуллина, будет ли она присутствовать и прочее, так что тут, естественно, рынок ждет, пытаясь понять, какая будет диспозиция дальше. Ну, что касается рынков глобальных, тут все понятно, да, третий раз на одно и то же отыгрывает рынок. На той неделе еще было ясно, что перемирие с Иран-США будет оформлено в какую-то официальную бумагу, называется эта бумага, видимо, меморандум, но его и оформили. Ну, соответственно, это не сделка, это лишь меморандум о взаимопонимании там, с какими-то пунктами и прочее, с обязательствами той или иной стороны перед началом переговоров выполнить какие-то условия. Ну, Трамп обещал снять морскую блокаду с Ирана, Иран обещал разблокировать логистику через Персидский залив, через свои проливы и прочее. Поэтому рынок нефтяной, естественно, еще раз, но среагировал. 83.40 Brent. Я так понимаю, спекулянты будут пытаться продавить котировки зона поддержки в районе 81, ну, дальше там еще есть уровень 76. Посмотрим, на 70 плюс загонит, не загонит, все бывает. Официальное подписание какое-то обещали в Женеве в эту пятницу. Ну, в принципе, тут уже подпишут, не подпишут, основные тезисы уже понятны. Естественно, глобальный рынок тоже салютует, растут европейские, азиатские биржевые индексы, сейчас вот открывается Европа, тоже ростом, американские индексы растут, доллар потихонечку снижается, рисковые активы тоже в плюсе, твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы тоже бурно растут.
1: Капитал на Бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-2195-6.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
14: Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и ник – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
13: Однажды летом на Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
15: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
16: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на… Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Ёлкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
15: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Дело кипрской брокерской компании MindMoney связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Об этом сообщили в центральном аппарате ФСБ. Задержаны 5 фигурантов дела. 3 из них отправлены под стражу. Еще 2 находятся под домашним арестом. По местам проживания фигурантов и в офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски. Изъяты средства связи, документы, цифровые носители с криптокошельками и в общей сложности более 100 миллионов рублей. Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции на Украине. С таким предложением обратилась глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас. Суд Норвегии вынес приговор сыну принцессы Мариусу Боргу Хейбе. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. Суд признал Хейбе виновным в 2 эпизодах насилия, приговорил его к 4 годам тюрьмы, сообщает BBC. Мариус Хейбе не является членом королевской семьи. Он родился до того, как его мать Мэйте Марит вышла замуж за наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Тот является отчимом Хейбе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария. Иран заключили мирную сделку, это подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение, как ожидается, будет подписано в Швейцарии 19 июня. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Между тем, министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, это сообщил губернатор области Миляев. Еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Всего над российскими регионами, по данным Минобороны, были сбиты за ночь 123 беспилотника. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Итак, США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. В этом же обращении он, в сообщении он обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть». Замминистра иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован, а чуть ранее он же заявил, цитата, «Мы одержали победу над Америкой в войне, теперь Вашингтон будет обязан положить конец конфликту». Подробнее о каждом пункте соглашения между Вашингтоном и Тегераном расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
17: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
2: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Тем временем журналисты узнали, что Дональда Трампа Иран специально ждал наступления полночи для согласования мирного соглашения, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 2 иранских чиновников. В итоге разница в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда будет заключено мирное соглашение. Премьер-министр Великобритании, президент Франции и канцлер Германии уже поприветствовали новости о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Тем временем министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир заявил, что соглашение Трампа не означает, что Израиль подчиняется США. Цитирую, мы любим США и благодарны президенту Трампа. И все же государство Израиль не банановая республика. Конец цитаты. Обсудим сделку между Вашингтоном и Тегераном и поговорим о возможных последствиях этого соглашения. Прямо сейчас на связи со студией политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
18: Добрый день.
2: Давайте начнем с того, как вы считаете, кто победил в этой войне и почему?
18: Война-то еще не закончилась, несмотря на то, что сделка заключена и, скорее всего, будет подписана уже в эту пятницу. Но это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла, она союзная Ирану. И все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому сделка, громкая сделка, бесспорно успешная, поскольку все об этом так говорят, а первым начал Трамп. Но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения. И это связано и с вопросом о том, кто победил. Поскольку так все туманно, то победителями себя объявляют обе стороны, и США, и Иран. Израиль остается в стороне.
2: А может ли как-то Трамп еще повлиять на Израиль?
18: Он старался, он очень старался, он пытался. Он пожурил Израиль за то, что тот жестко ответил на удар беспилотника со стороны Ливана. Положа руку на сердце, это со стороны Ливана был сначала в эти дни запущен беспилотник, но он не нанес большого ущерба. А вот израильтяне сказали, что любое пересечение границы какими-то непонятными беспилотниками повлечет за собой тяжелые последствия. И показали это на практике. Но Трамп сказал, что так делать было не надо. Хотя никаких санкционных мер по отношению к Израилю администрация Трампа тоже не принимает. И вот будет ли Трамп использовать все механизмы, которые у него имеются, на мой взгляд, нет.
2: Угу. Ну, что касается соглашений, давайте к ним. Что вы считаете важным, что, может быть, несет риски и почему Иран пошел на эти соглашения?
18: Во-первых, точного текста соглашения пока не видел никто. То, что появилось в средствах массовой информации, это та версия, которая была опубликована одним из иранских агентств. Это версия из 14 новых пунктов, которые во многом отражают старые пункты, но она настолько выгодна Ирану, что сейчас многие специалисты по всему миру считают, что вряд ли эта версия принята за окончательную. Американцы точно на это не пойдут. Скорее, иранцы опубликовали некий удобный им документ, чтобы порадовать население. Население радуется, все говорят, что в Иране говорят, что Иран победил, несмотря на то, что Трамп уверяет, что победили Соединенные Штаты Америки. Скорее всего, четких пунктов в этой сделке нет. Там есть принципиальная договоренность о том, чтобы продлить перемирие еще на 60 дней до пятницы, когда это соглашение будет подписано, будут уточняться еще отдельные пункты, которые, видимо, будут все-таки обнародованы. Но, во-первых, вот работа продолжится еще на этой неделе, а во-вторых, само подписание сделки означает в большей степени декларацию о намерениях и установление перемирия. Что касается остальных пунктов по снятию санкций, по ядерной программе, то как раз в течение этих 60 дней должны будут идти переговоры с тем, чтобы уточнять все сохраняющиеся вопросы. И так можно до бесконечности.
2: Угу. Что касается Ормузского пролива, Трамп уже говорит, что все, практически свободное прохождение. Иран, и поправьте меня, такое ощущение, что пока не говорил ничего по этому поводу. Будут ли какие-то пошлины или что-то еще? Будет ли действительно свободным проход по Ормузскому проливу?
18: Иранцы объявили, что они согласовали это соглашение, утвердили его. Опять-таки, те, которые опубликовали иранцы, скорее всего, не соответствует реалиям, но ничего, вы правы, ничего конкретного по поводу Ормузского пролива пока официальные лица Ирана не говорили. Но это самое простое, что может произойти после этой сделки, что может произойти уже в пятницу, потому что это то, чего добивался Трамп вот сейчас на данном этапе переговоров. Он понял, что по ядерной программе Ирана, по ракетной программе Ирана там ничего не добиться, ни до чего не договориться. Но глобальная экономика требует от Трампа открытия Ормузского пролива, и он поставил это задачей номер один, что парадокс, потому что до боевых действий Ормузский пролив преспокойно работал и был открыт, а закрытым он стал как раз в результате войны. Но, тем не менее, сейчас это приоритет, даже если они договорятся, что весьма вероятно, об открытии Ормузского пролива, технически там потребуется еще 2-3 недели минимум, а то и месяц для того, чтобы выйти на нормальную загрузку, которая была раньше, это 130 судов в сутки.
2: Угу. Спасибо вам большое за комментарий. Будем наблюдать за ситуацией. У нас на связи была Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». После заявления о соглашении цены на нефть снижаются. Сейчас Brent снижается на 4% и находится на отметке $83.30.
1: Реклама.
19: Реклама на Business FM в Казани.
20: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
22: Деньги.
4: английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость.
19: История денег на Business FM.
21: Business FM в подкастах. Строго по делу.
5: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
21: Комментарии Бофта.
5: Личный взгляд на главные события.
21: Бизнес говорит.
5: Чтобы кто надо услышал.
21: Бесценные знания.
5: Неочевидные, но удивительные факты.
21: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
22: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
21: Business FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях.
25: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
26: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
25: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак, и ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
27: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
25: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то, как как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
3: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
8: Спонсор программы ООО «Введенская».
9: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишева» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
3: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
11: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
12: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
11: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
28: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
11: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании «Битсплит» Иван Шаров.
29: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
11: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
0: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
1: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
0: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
11: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти

0: у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена, а рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на Business FM в Казани.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20. Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении. Развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28. Студия Олеся Потапова. По Киево-Печерской лавре был нанесен удар ракеты американского ЗРК «Патриот», сообщает российская Минобороны. Там назвали одной из причин некорректную работу «Патриот» в результате передачи Западом Киеву ракет с истекшими сроками годности. Перед этим военное ведомство России сообщило об ударах по ВПК в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Все удары достигли цели. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в Киеве в ходе атаки. Ряд объектов Киева-Печерской лавры получили повреждения. Дело кипрской брокерской компании MindMoney связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, сообщили в Центральном аппарате ФСБ. Задержаны пятеро фигурантов дела, трое из них отправлены под стражу, еще двое под домашний арест. По местам проживания фигурантов и офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, более 100 миллионов рублей. Две недели

0: Назад СМИ сообщили, что арестован глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин и гендиректор брокерской компании Mind Money Юлия Хандушка. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В Самаре при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности квартир на первом этаже. Загорелись жилые помещения. По данным ГУ МЧС, огонь охватил квартиры со второго по четвертый этаж, а также торговые помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ночью открытое горение ликвидировали. Всего пострадали 24 квартиры. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку, что подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение, как ожидается, будет подписано 19 июня в пятницу в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. При этом министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху сказал Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Что дальше? Штрафовать за использование иностранной электронной почты при регистрации не будут, заверили в Госдуме. Но бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Выясняем, что и для кого поменяется. Подробности в эфире. Бизнес ФМ. Возвращаемся к главной теме дня. Штаты и Иран пришли к соглашению. По данным иранского агентства Мехара, в документе 14 пунктов, включая снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Такое соглашение между США и Ираном стоит считать компромиссным, отмечают эксперты. Однако куда больше на уступки пришлось пойти Вашингтону, тогда как Тегеран лишь укрепился в роли важнейшего игрока в регионе, рассказал Бизнес ФМ политолог, автор телеграм-канала. Канала «Бофт» знает Георгий Бофт.
3: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров двухмесячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Он всегда рассматривал свою ядерную программу как суверенное право на обогащение. Нетронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминает теперь. Кроме того, не упоминается поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хезболлы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Ормузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать быть победой. Израиль будет смотреть, как будут вести себя его непосредственные враги. Если говорить о том, что будет ли Иран сейчас атаковать Израиль, то сейчас нет, не будет. Будет ли Хезболла, скажем, атаковать Израиль? Вполне может быть. Это уже произошло накануне согласования этого соглашения, когда Хезболла нанесла удар по северным районам Израиля, в ответ получила удар, который страшно разгневал Трампа. А такое может происходить, и если срыв этого соглашения где-то и может происходить, это именно пока что в Ливане, наиболее горячая точка. А ливанское правительство не может разоружить Хезболлу, не может выполнить условия перемирия, которые заключены были с Израилем в свое время. Хезболла, соответственно, не хочет отдавать фактическую власть Ливане и не хочет оставлять Израиль в покое. Хезболла управляется неформально корпусом стражи исламской революции, поэтому по команде из Тегерана, она может как сдерживать свои удары, так и наносить их, в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Трамп упоминал Путина и Си Цзиньпина, как участвовавших в достижении этого соглашения, но, как мы знаем, оказанная услуга ничего не стоит. Москва была готова, Путин говорил, что это все временная конъюнктура. Какое-то время нефть еще подержится на относительно высоких уровнях, но в целом, да, пойдет вниз.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», почему многие пункты соглашения кажутся маловыполнимыми и кого по итогам стоит считать победителем в этом конфликте, рассказывает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Крутунов. Давайте начнем с соглашения, с условий. Что вы считаете самое важное, что может нести риски и насколько эти соглашения действительно могут быть реализуемы?
4: Во-первых, у нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Если почитать иранский вариант, то, в общем, складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных условиях, уступках со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Ормузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Если это так, то действительно соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. По всей видимости, из соглашения выпадают вопросы баллистической программы Исламской Республики, выпадают вопросы поддержки Ираном оси сопротивления в регионе. Ну и, конечно, детали, собственно, ядерной сделки не вполне ясны. Но, с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей. Кроме того, мы знаем, что Трамп иногда меняет свои позиции достаточно импульсивно, поэтому мне кажется, что к этим предварительным вариантам соглашения мы должны подходить с некоторой осторожностью.
2: Но исходя из того, что мы сейчас имеем, из тех соглашений, которые есть, обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль?
4: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражения, но пошли на уступки. Ну а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
2: Будет ли он поддерживать эти соглашения, остановит ли свои атаки?
4: Я думаю, что он будет вынужден формально их поддержать, но это не означает, что израильские действия на юге Ливана полностью прекратятся. Возможно, какая-то военная активность на юге Ливана и даже на территории Бейрута будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос отношений между Израилем и Хезболлой окончательно не закрыт и, скорее всего, будет генерировать дополнительный новый кризис.
2: А вот так мировые СМИ отреагировали на новости о достигнутом соглашении. Как отмечает Телеграф, Трамп порядка 40 раз заявлял, что Иран и США близки к заключению соглашения, потому что его пост в соцсетях. О том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов изначально решили проигнорировать. CNN подчеркивает, что прекращение войны, безусловно, позитивный шаг, и появляется надежда на ослабление энергокризиса и снижение экономического давления во всем мире. Но к развитию ситуации остается слишком много вопросов, основной из которых, оправданы ли были все последствия конфликта и принесла ли война реальные стратегические результаты. Аль-Джазира предполагает, что на данный момент наиболее вероятный сценарий, что соглашение Тегерана и Вашингтона вернет ситуацию к тому, как это было до начала конфликта. Хотя судовладельцы и трейдеры, как пишет Bloomberg, несмотря на соглашение, пока не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив, участники рынка ждут деталей сделки и гарантии безопасности. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
5: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
6: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Таким владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
5: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданной учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации коммуникации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
5: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
8: Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название — это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар — одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой.
1: Валюты на Бизнес ФМ.
8: На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга.
1: На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государства по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров в компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку два скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
5: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
10: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
5: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
10: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
5: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
8: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую.
11: Добрый день.
2: Продолжается снижение на нефтяном рынке, и что в целом происходит?
11: Да, естественно, цены на нефть снижаются, спекулянты пытаются продавить зону поддержки по бренд где-то вот район 82-81. Но если продавят, то там вроде как движение на 70+, и промежуточная поддержка 76 будет. Ну, в целом тут, что можно сказать, рынок в принципе уже нефтяной, да, тот же самый, да, и рынок финансовый глобальный. Уже сколько, дважды отыграл варианты мирного соглашения Иран-США. Но тут, наверное, не соглашение, а оформление на уровне меморандума перемирия еще на 60 дней. И вот во время этих дней перемирия вроде как должны продолжаться переговорный процесс уже по основным пунктам ядерной программы Ирана, ракетная программа и прочее. Естественно, все это может в итоге это перемирие сделать хрупким и нарушить его. Но рынок пока на это не настраивается, потому что даже рынок... состава. До конца года почти 90% вероятность вот этих участников, которые делают ставки на этом рынке прогнозов, что мир будет длительным. Ну, как оно будет по факту, посмотрим. Тут прогнозы в данной ситуации в геополитике дело неблагодарное, слишком много дополнительных участников и прочее, но цены на нефть, естественно, сокращают военную премию, так что посмотрим, чем здесь все кончится. Ну, факторы для нефтяного рынка, естественно, прежние. Это возобновление импорта крупнейшими потребителями нефти. Это, прежде всего, Китай. Китайцы сколько, 3 месяца ничего не импортировали. Посмотрим, какие цены им понравятся. Ну, тут еще вопрос, действительно ли США снимут морскую блокаду и позволят Ирану экспортировать нефть. Так что, может быть, еще в пятницу какие-то подробности будут. У нас на фондовом рынке тоже пока все стабильно. Индекс Мосбиржи растет уже на процент, хотя акции нефтяных компаний, там Лукойла, Роснефти, пока в минусе, но с лихвой отбивают эти потери своим ростом акции Газпрома, потому что имеет большое влияние Газпром. Его акции на индекс Мосбиржи, ну и также растут акции Сбербанка. С акцией Аэрофлота 4%. Ну, понятно, здесь все ждут, что будет такая более-менее благоприятная череда полетов в тот же Дубай и прочее. Поэтому здесь рынок реагирует более-менее понятно. Ну и рынок внутреннего долга. Здесь тоже у нас потихонечку идет рост. Подготовка идет к пятнице, когда заседает наш ЦБ. От него ждут снижение ставки как минимум на 0,5%. Есть уже прогнозы, что снижение может быть более глубоким. Так что подождем. Ну, там еще есть нюансы, будет ли на этом заседании присутствует глава ЦБ госпожа Набиуллина, или она до сих пор болеет. Рынок хочет это проверить. На валютном рынке без перемен. Здесь с утра я еще упоминал растущие цены юаня к рублю на фьючерсном рынке. Ну и на биржевом рынке все подтвердилось. Юань к рублю растет на процент.
8: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «Ad Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских

0: от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины. «Знай меру» на Business FM.
1: Все золото мира. Золотым парашютом принято называть крупное вознаграждение топ-менеджерам компаний, вынужденным оставить свой пост по разным, но вполне объективным причинам. Например, в результате слияния, поглощения или смены собственника компании. В 1961 году при попытке кредиторов отстранить Говарда Хьюза от управления компании Transworld Airlines. Использование золотых парашютов стало повсеместной практикой в 1980-х, как ответ на лавинообразный рост числа поглощений и слияний. После финансового кризиса 2008 года многие страны стали... В России с середины 2010-х годов они ограничены 6-месячными окладами для акционерных компаний и 3 окладами для государственных корпораций.
2: Все «Золото мира» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Город «Спутник» Запорожская «Энергодар» третьи сутки остается без электроснабжения. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Энергодар» остался без электричества 13 июня, минувшие выходные. В результате атак ВСУ были повреждены ключевые энергообъекты Запорожской области, что привело к частичному ограничению Президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог и тесная совместная работа будут продолжены. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран пообщались по телефону. Суд ОСА принцессы Мариусу Боргу Хёйбе. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. Суд признал 29-летнего мужчину виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил к 4 годам тюрьмы. Мариус Хёйбе не является членом королевской семьи. Он родился до того, как его мать Мэтте Марит вышла замуж за наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Тот является отчимом Хёйбе. Американская актриса Энн Шеддин скончалась на 78-м году жизни. По словам родственников, Энн мирно ушла из жизни. Причины смерти не уточняются. Энн Шеддин прославилась после роли Кейт Теннер в популярном в 80-х годах сериале «Альф». Она также сыграла в сериалах «Критическое положение», «Саймон и Саймон». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Но, тем не менее, министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Цены на нефть сегодня снижаются на 4%, Brent 83.30. Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дистоплива класса Евро-5, но с показателями Евро-3, узнали СМИ. Эксперты говорят, это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. Подробности в эфире. Business FM.
3: С
4: США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Армузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Армузского пролива и снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов. Подробнее о каждом из них расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
5: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
4: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником в сделке, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Лидеры Великобритании, Франции и Германии уже поприветствовали новость о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Тем временем министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир заявил, что соглашение Трампа не означает, что Израиль подчиняется США. «Мы любим США и благодарны президенту Трампу. И все же государство Израиль не банановая республика», конец цитаты, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
6: Война-то еще не закончилась, несмотря на то, что сделка заключена. Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла. Она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения. И это связано и с вопросом о том, кто победил, поскольку так все объявляют обе стороны, Израиль остается в стороне. Точного текста соглашения пока не видел никто. То, что появилось в средствах массовой информации, это та версия, которая была опубликована одним из иранских агентств, Это версия из 14 новых пунктов. Сейчас многие специалисты по всему миру считают, что вряд ли эта версия принята за окончательную. Американцы точно на это не пойдут. Четких пунктов в этой сделке нет. Там есть принципиальная договоренность о том, чтобы продлить перемирие еще на 60 дней до пятницы, когда это соглашение будет подписано. Будут уточняться еще отдельные пункты, которые, видимо, будут все-таки обнародованы. Но само подписание сделки означает в большей степени декларацию о намерениях и установление перемирия. Что касается остальных пунктов, по снятию санкций, по ядерной программе, то как раз в течение этих 60 дней должны будут идти переговоры с тем, чтобы уточнять все сохраняющиеся вопросы. И так можно до бесконечности. Глобальная экономика требует от Трампа открытия Ормузского пролива, и он поставил это задачей номер один, что парадокс, потому что до боевых действий Ормузский пролив преспокойно работал и был открыт. Закрытым он стал как раз в результате войны.
4: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». Что думают в Израиле о соглашении Трампа с Ираном, рассуждает журналист из Израиля Марк Котлярский.
7: В Израиле по-разному, безусловно, отнеслись к подписанию меморандума. Есть те, кто считает, что эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. Есть определенная часть публики, безусловно, в Израиле, которая настроена достаточно миролюбиво, скажем, это левый политический спектр, который, наоборот, приветствует сделку и говорит о том, что они согласны с Трампом, что эта сделка приведет к некой стабилизации ситуации в регионе. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет. Потому что, кроме всего прочего, не забудьте, что остался нерешенным вопрос с сектором Газа, где, так сказать, тоже было достигнуто определенное соглашение, которое должно было развиваться в 3 этапа, но которое пока еще дальше 1-го этапа не продвинулось. Главное условие, о котором все говорят, это разоружение Хамаса, оно до сих пор не осуществлено. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким будет выявление нашего правительства, поскольку министры очень жестко критиковали эту сделку и говорили о том, что она явно не в интересах Израиля.
4: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Что означает соглашение Вашингтона и Тегерана для администрации самого Дональда Трампа? С Бизнес ФМ поделился политолог-американист Малек Дудаков.
8: Администрации Дональда Трампа удалось в самый последний момент, 14 июня, юбилей самого Трампа и в день американского флага, и в день сухопутной армии Соединенных Штатов, добиться определенного понимания с Ираном в рамках заключения сделки. При том, что само подписание этой сделки, судя по всему, состоится все же попозже, уже 19 июня, то есть не успели они этот юбилейный день, 14 числа, все-таки все свои гештальты закрыть. Пока, как мы уже традиционно привыкли с точки зрения, да, работы администрации Трампа, не так-то много подробностей, деталей и нюансов в открытом доступе по поводу всего, что в рамках этой сделки может быть заключено. Наверное, из таких твердых соглашений, скорее всего, точно мы увидим открытие Ормузского пролива с обеих сторон. Ну и возможно, что Соединенные Штаты, не подтверждая этого, будут все-таки размораживать активы Ирана. Что, в принципе, уже и так происходило. Как мы видим, не так давно уже была информация, что 3 миллиарда долларов этих самых активов из Арабских Эмиратов были перевезены в Тегеран на чартере-транспортнике. Поэтому разморозка активов вполне реалистична в ближайшей перспективе. Что касается каких-то более значимых условий, это смещение санкций и со стороны Америки, и со стороны Европы в отношении Ирана, будущее ядерной программы. Ну и это, конечно же, все, что касается послевоенного восстановления Ирана, да, на что Тегеран делает упор, на то, чтобы предоставить ему 300 миллиардов долларов инвестиций для как раз этого восстановления. По этим вопросам, я думаю, что еще, скажем так, переговоры будут идти в течение следующих 2 месяцев, да, пока что это перемирие между США и Ираном продлевается. Формально формально, да, определенный меморандум-рамочную сделку они все-таки смогли подписать, но впереди, конечно, еще очень много работы. Ну и есть, безусловно, факторы риска, которые могут сорвать эту самую сделку. И одним из главных факторов является, конечно, недоговороспособная позиция израильского премьера Нетаньяху. А потому что для Ирана приоритетно прекращение бомбежек Ливана. Израиль эти бомбежки продолжает. Отчасти в ответ ракетами со стороны Хизбаллы, но не только. Если Трампу не удастся заставить Нетаньяху пойти на перемирие, действительно имеется угроза срыва этого, сжимать всех участников региона для подписания своей собственной трамповской сделки. Проблема для него состоит в том, что рейтинги у него упали, до выборов в Конгресс уже не так много времени, а там победят демократы. И то есть многие, конечно, в мире уже можно констатировать тот факт, что Соединенные Штаты в этом конфликте не победили.
4: Малик Дудаков, политолог-американист. После заявления о соглашении цены на нефть снижаются. Брент снизилась в моменте на 4,7%. Сейчас снижается на 4%, 83,45 Брент. И это несмотря на предупреждение аналитиков о медленном восстановлении морских потоков и сохранении уязвимости к новым перебоям. О том, как мировые СМИ отреагировали на сделку США и Ирана и какой из сторон пришло больше идти на уступки, слушайте в ближайшее время на Business FM.
9: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые два месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете.
10: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Партнер эфира ООО «МБКН Авто».
12: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» в комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
13: Проект «Репост» на Business FM.
14: Очень странно, что до сих пор не было передачи про рекламу на радио в программе «Репост». Поэтому сейчас с вами снова Алиса Лисовая и поговорим про рекламу на радио на самом радио. Я тут решила изучить рынок рекламы, и в целом я очень люблю, как вы понимаете, радио и все, что делают ребята голосом. Я хочу сказать, что радио в 2026 году, спойлер, снова актуально для бизнеса. И я это проверила и на своей шкуре, и на своих проектах, и, собственно говоря, хочу вам рассказать об этом. Сегодня, когда все говорят про соцсети, короткие видео, блогеров, нейросети, радио может казаться немножко старомодным каналом, таким, знаете, типа припудренным нафталином, но свежие данные Ассоциации коммуникационных агентств России, ну, ассоциация, которая проводит постоянно разные исследования, автономные исследования, исследования заказные и так далее, показывают обратное. Рекламодатели не списывают радио со счетов, а продолжают использовать его как часть медиамикса. И сейчас я вам расскажу, что это значит. По данным исследования «Радиометр-2026», который подготовили аналитический центр российской индустрии рекламы и комитет «Радио АКАР», 67% компаний удерживают долю радиорекламы в диапазоне от 3 до 25% от общего рекламного бюджета. 1/4 часть у некоторых компаний – это рекламный бюджет на радио. И при этом 35% рекламодателей в 2025 году либо увеличили бюджет на радио, либо сохранили его на прежнем уровне. И в первую очередь это не говорит о том, что у нас нет больше рекламных площадок, а говорит о том, что рекламодатели видят эффективность в этом рекламном канале, и это важный сигнал. Радио не исчезло, оно просто изменило свою роль и точно так же трансформировалось, как и вся рекламная подача в медиасегменте. Раньше радио часто воспринимали как широкий охватный канал, включили ролик, получили узнаваемость, напомнили о бренде и как бы на этом все. Сейчас бизнес ждет от любого канала большего, не просто быть в эфире, а понимать, зачем мы там, кого мы хотим там достать, как это влияет на продажи, как это влияет на наш трафик, на заявки, на лиды, как это влияет на доверие. Почему все-таки радио остается актуальным? Ну, во-первых, потому что вы его прямо сейчас слушаете, и вы слышите, конечно, сейчас новостной спич, но, тем не менее, все равно вы слышите меня, и некоторые даже потом мне звонят и спрашивают, сколько стоят мои услуги. Хотя это не является рекламной передачей, но, тем не менее, вы все равно каким-то образом меня находите. Во-первых, все-таки радио хорошо работает на регулярность контакта. Человек слушает радио в машине, на работе, по дороге. У него есть привычка его слушать, и в фоновом режиме он постоянно воспринимает какую-то информацию. Даже если ему кажется, что он не особо слушает эту информацию, он все равно ее слушает. Это не такое агрессивное касание, как какой-нибудь баннер или всплывающая реклама. Оно создает узнаваемость. Бренд постепенно становится знакомым на слух, на восприятие слуховое, там, я не знаю, на какие-то, может быть, услышит какие-то сигналы от бренда, что есть какие-то дополнительные услуги, или узнает, что бренд вообще в целом, ну, то есть клиент ваш потенциальный узнает, что бренд вообще существует. Во-вторых, радио все еще сильно в локальном и региональном бизнесе. То есть бизнес FM Казань актуально, естественно, в Казани и в Татарстане. Для ресторанов, для медицинских центров, для автосервисов, для девелоперов, для образовательных проектов, для событий, особенно для событий, да. И для локальных компаний радио может быть не просто рекламной площадкой, а способом попасть в повседневную среду своей аудитории. Потому что мы встаем утром и включаем одно и то же. У нас есть потребительские привычки. Привычки где-то потреблять контент, и мы в любом случае слушаем, как правило, одно и то же, потому что мы к этому просто привыкли. В-третьих, радио хорошо работает там, где важен голос и доверие. Особенно если это не просто ролик на 20 секунд, а экспертная рубрика, может быть, какое-то интервью. Потому что реклама на радио — это не только записанный там на 15-20 секунд ролик, где вы быстренько проговорили что-то о себе, о своей акции и на этом закончили. Это может быть большая рубрика, которая длится долгое время на радио, и вы просто привыкаете постоянно слышать про один и тот же бренд, про одного и того же эксперта. И вы понимаете, что вы ему уже постепенно, к этому человеку или к этому бренду, вы становитесь лояльным. И вот как раз в этом этапе, на мой взгляд, начинается самое интересное. Радио сегодня актуально не только потому, что «а давайте вернемся к старым медиа, будем пользоваться тем, чем мы пользовались когда-то давно», а именно потому, что аудитория устала от рекламного шума. В соцсетях человек видит сотни сообщений в день. Все мигает, моргает, продает, заголовки, куда-то что-то зовут, что-то обещают. И на этом фоне голос, регулярная какая-то рубрика, спокойное экспертное присутствие могут работать даже сильнее, чем очередной рекламный баннер. Но радио стоит использовать правильно. Если бизнес просто покупает эфир и говорит «мы лучшие, приходите к нам», скорее всего, эффект будет ограниченным. Но мне вот, знаете, нравятся все-таки вот эти рекламные ролики, где что-то поют, и мы уже воспринимаем бренд на слух и сами не помним, как так получилось, что мы ходим и поем песенки про этот бренд, который нам записали на радио. То есть на слух мы в том числе воспринимаем этот бренд, и, по крайней мере, мы его запоминаем. Если компания упаковывает радио в понятную коммуникационную систему, например, делает экспертную рубрику, обсуждает реальные проблемы рынка, приглашает партнеров, рассказывает кейсы, рассказывает какие-то истории, связывает эфир с сайтом, телеграм-каналом, событием, офлайн какой-то точкой, тогда радио начинает работать значительно глубже. Например, для бизнес-ФМ это особенно логично. Здесь аудитория не просто слушатели, а предприниматели, управленцы, люди, которые принимают решения. Им не нужна реклама ради рекламы, ну, то есть вот эта вот реклама в лоб «приходи и докупи», скорее всего, будет работать не так эффективно, как смыслы. Что происходит с рынком, как меняется поведение аудитории, как считать эффективность, как бизнесу выживать, как бизнесу расти, какие есть примеры, где бизнес решил какие-то проблемы, какие-то вопросы. И здесь вы можете мелькать таким флагманом среди своей же аудитории, ну, среди аудитории, с которой вы, скажем так, наравне. Поэтому радио в 26-м году — это не только канал охвата, но и канал доверия. Это важно. Я в одной из передач говорила о том, что сейчас впереди экономика доверия, а не экономика просто охватов и захватов рынка с точки зрения количества рекламы. Сейчас важнее качество. И главный вывод для бизнеса такой. Радио не нужно рассматривать отдельно от всей маркетинговой системы. Вам просто нужен хороший маркетолог, который выстроит правильную коммуникационную стратегию. И радио работает лучше, когда связано с другими инструментами, с диджитал-рекламой, соцсетями, ивентами, пиаром, партнерствами, продажами. То есть когда у вас полноценный стратегический комплекс действий, который бьет в одну точку. Радио дает голос вашему бренду, а дальше задача бизнеса — сделать так, чтобы этот голос вел человека к понятному действию: прийти, оставить заявку, подписаться, купить билет, записаться на консультацию или просто запомнить вас как сильного игрока на рынке. С вами была Алиса Лисовая, «Маркетинг без воды» в программе «Репост» на Business FM.
13: Проект «Репост» на Business FM.
10: Business FM. Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи.
17: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просели по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
18: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 и 1 000 рублей.

0: двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
1: В Ессентуки можно съездить дешевле – за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес-ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес-ФМ Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. По Киево-Печерской лавре был нанесен удар ракетой американского ЗРК «Патриот». Об этом сообщило Российское министерство обороны. Там назвали одной из причин некорректную работу «Патриот» в результате передачи Западом Киеву ракет с истекшими сроками годности. Перед этим военное ведомство России сообщило об ударах по ВПК в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Все удары достигли цели. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил о пожарах в Киеве в ходе атак. Ряд объектов Киево-Печерской лавры получили повреждения. Город-спутник Запорожская Энергодар третьи сутки остается без электричества. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Энергодар остался без электроснабжения 13 июня. В минувшие выходные в результате атак ВСУ были повреждены ключевые энергообъекты, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории региона. Президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог и тесная совместная работа будут продолжены. Китайскому лидеру сегодня исполнилось 72 года. Накануне 80-летия отмечал американский лидер Дональд Трамп. В Кремле сообщили, что президенты двух стран пообщались по телефону. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минобороны заявила утром о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепре. Целью ударов также стали украинские военные аэродромы и ТЦК. Вооруженные силы поразили как

0: Минимум 16 военных объектов. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в пятницу в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. При этом министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе, а премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Все подробности в эфире. Бизнес FM. И возвращаемся к главной теме дня. Штаты Иран пришли к соглашению. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов, включая снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Такое соглашение между США и Ираном стоит считать компромиссным, отмечают эксперты. Однако куда больше на уступки пришлось пойти Вашингтону, тогда как Тегеран лишь укрепился в роли важнейшего игрока в регионе, рассказал Business FM политолог, автор телеграм-канала «Бовт» знает Георгий Бовт.
1: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров двухмесячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Он всегда рассматривал свою ядерную программу как суверенное право на обогащение. Нетронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается. Теперь. Кроме того, не упоминается поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хезболлы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал это во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Ормузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать победой. Израиль будет смотреть, как будут вести себя его непосредственные враги. Если говорить о том, что будет ли Иран сейчас атаковать Израиль, то сейчас нет, не будет. Будет ли Хезболла, скажем, атаковать Израиль? Вполне может быть. Это уже произошло накануне согласования этого соглашения, когда Хезболла нанесла удар по северным районам Израиля, в ответ получила удар, который страшно разгневал Трампа. А такое может происходить, и если срыв этого соглашения где-то и может происходить, это именно пока что в Ливане, наиболее горячая точка. А ливанское правительство не может разоружить Хезболлу, не может выполнить условия перемирия, которые заключены были с Израилем в свое время. Хезболла, соответственно, не хочет отдавать фактическую власть Ливане и не хочет оставлять Израиль в покое. Хезболла управляется неформально корпусом стражи исламской революции, поэтому по команде из Тегерана, она может как сдерживать свои удары, так и наносить их в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Трамп упоминал Путина и Си Цзиньпина как участвовавших в достижении этого соглашения, но, как мы знаем, оказанная услуга ничего не стоит. Москва была готова, Путин говорил, что это все временная конъюнктура. Какое-то время нефть еще подержится на относительно высоких уровнях, но в целом, да, пойдет вниз.
0: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает», почему многие пункты соглашения кажутся маловыполнимыми и кого по итогам стоит считать победителем в этом конфликте, рассказывает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. Давайте начнем с соглашения, с условий, что вы считаете самое важное, что может нести риски и насколько эти соглашения действительно могут быть реализуемы.
2: Во-первых, у нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Если почитать иранский вариант, то в общем складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных условиях. Уступках со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Ормузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Если это так, то действительно соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. По всей видимости, из соглашения выпадают вопросы баллистической программы Исламской Республики, выпадают вопросы поддержки Ираном оси сопротивления в регионе. Ну и, конечно, детали, собственно, ядерной сделки не вполне ясны. Но, с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей. Кроме того, мы знаем, что Трамп иногда меняет свои позиции достаточно импульсивно, поэтому мне кажется, что к этим предварительным вариантам соглашения мы должны подходить с некоторой осторожностью.
0: Но исходя из того, что мы сейчас имеем, из тех соглашений, которые есть, обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль?
2: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражения, но пошли на уступки. Ну а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
0: Будет ли он поддерживать эти соглашения, остановит ли свои атаки?
2: Я думаю, что он будет вынужден формально их поддержать, но это не означает, что израильские действия на юге Ливана полностью прекратятся. Возможно, какая-то военная активность на юге Ливана и даже на территории Бейрута будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос отношений между Израилем и Хизбаллой окончательно не закрыт и, скорее всего, будет генерировать дополнительный новый кризис.
0: Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай». Анализируя соглашения Ирана и США, зарубежные СМИ не спешат с выводами и называют происходящее скорее началом сложного процесса, чем дипломатической победой.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Телеканал «Аль-Арабия» подмечает, что Трамп объявил соглашение в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания в наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению «The Telegraph», это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Ормузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашения Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Bloomberg также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
0: ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. Ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
3: Подробности.
5: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
0: Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение именно по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они были арестованы. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа С. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
3: Деньги. Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
16: История денег на Business FM.
15: Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
4: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государства по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива – 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку два скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Одиннадцать 11:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
10: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
17: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей iPhone, iPad, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
10: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
17: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, в Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
10: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
16: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, приветствую.
18: Добрый день.
0: Ну что, рынки все события геополитики осознали уже, успокоились?
18: Да нет, так, наверное, сразу не успокоиться. Денек-другой еще должны порадоваться. Ну, начнем с нашего рынка. Индекс Мосбиржи пока продолжает оставаться в плюсе. В пределах процент растет, удерживая психологический барьер 2500. Валютный рынок, ну, здесь пока тоже не сильно все меняется. Еще с утра было понятно, что давление на рубль будет сохраняться. Ну, не очень активно, но рубль, тем не менее, потихонечку продолжает плавно терять позиции против юаня. Юань к рублю, преодолев отметку 10.65, это прежняя зона сопротивления, теперь идет, ну, пытается подойти уже к уровню 10.85, ну, и там дальше, может, 11. Рынок рассчитывает на активную скупку валют со стороны Минфина. Ну, ЦБ покупает валюту. Во-вторых, традиционно существует некое сезонное окно, когда валютную выручку паркуют в нашей банковской системе в меньшем объеме, чем обычно. Хотя сейчас, вот, может быть, времена смутные, да, тем более это мирное, это перемирие между Ираном и США, может быть, оно как-то чуть-чуть улучшит настроение по отношению к финансовым ухабам в Эмиратах, но посмотрим. Здесь пока в целом инвесторы все равно относятся к этому делу с подозрением, ну, инвесторы, в том числе экспортеры наши. Но, с другой стороны, есть события ожидаемые, снижение ставки от ЦБ, ждут 0.5%, может быть, и больше. ЦБ сообщает на своем сайте, что глава Центрального банка России госпожа Набиуллина будет присутствовать очно на традиционной пресс-конференции. Ну, в принципе, рынок ждет. Посмотрим, так это будет или нет. Пока в целом ожидание, что снижение ставки неизбежно, будет какое-то влияние на рубль оказывать. Но пока первое влияние, ну, первичное влияние оказывается, естественно, на рынок внутреннего долга. Индекс ОФЗМ так потихонечку пытается вернуться к максимальным уровням за последние две недели. Ну, небольшой, но все-таки рост здесь сохраняется. Что касается цен на нефть, ну, естественно, военная премия сдувается. Рынок пока больше ориентируется именно на премию за геополитику, абстрагируясь от факторов срыва логистики и прочее. Да, это естественно затрудняет оценку динамики баланса спроса. Не импортировали нефть китайцы. Теперь, если иранскую нефть, предположим, там по 70 или чуть пониже. Так что здесь момент важный. Ну а пока рынок, как я уже отметил, нефтяной, сдувает премию за геополитику. Вопрос, на каком уровне эта премия останется в итоге. Но Brent пока вот $83 удерживает. Но там уровни чуть поважнее, пониже, 82-81. Ну и дальше идет движение на 70+, там 76-77. Вот, уже очень такая важная зона поддержки. Ну, придем туда, не придем, гарантии нет, что именно спекулянты продавят котировки. Очень часто так бывало, что при открытии торгов в Америке идет динамика в обратную сторону, потому что событие с этим меморандумом о перемирии, оно уже было отыграно два раза на прошлой неделе, чего отыгрывать третий раз. Ну, активы, которые ориентируются на степень риска, они сегодня тоже все растут. Доллар укрепляется, золото, серебро и промышленные металлы в плюсе. Здесь пока ничего не изменилось. Ну, естественно, фондовые индексы европейские, американские растут. Я, кстати, посмотрел, как сегодня торгуются на внебирже перед открытием торгов акции компании Илона Маска SpaceX после дебюта успешного на IPO и роста уже на вторичном рынке на 20%. Пока акции еще растут на 6%.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда, нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант-экзекутив Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
16: Карьера на Business FM. Business FM.
0: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее она из-за болезни пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Количество пострадавших из-за удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле 14 июня возросло до 9 человек. Повреждения получили почти 100 квартир и около 40 автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Ранее по дому ударил беспилотник, начиненный поражающими элементами. После атаки жильцов поврежденного дома оперативно эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Норвежский суд приговорил сына наследной принцессы Мариуса Борга Хёби к 4 годам тюремного заключения. Его признали виновным в 2 изнасилованиях, домашнем насилии и других преступлениях. Суд также обязал Хёби выплатить компенсацию его бывшей девушке и еще 3 женщинам. Кроме того, ему назначен 2-летний запрет на приближение к одной из жертв. Всего 20-летнему Хёби предъявлено 40 обвинений, включая 4 эпизода изнасилования и нападения, нарушение судебных запретов, а также вождение в нетрезвом виде. Сугубо поток россиян на остров Хайнань в Китае с января по май этого года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 47% российских туристов останавливаются в пятизвездочных отелях, 43% в четырехзвездочных. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили ночью обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официально, как ожидается, соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. При этом премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Министр обороны Израиля заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Еврокомиссия хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Это заявила Кая Каллас. Она считает, что технически это может быть осуществимо. Все подробности в эфире Business FM. США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов. Подробнее о каждом из них расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
19: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производством. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
0: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Лидеры Великобритании, Франции и Германии уже поприветствовали новость о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Тем временем Бенямин Нетаньяху сообщил по телефону Дональду Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, сообщает Вайнет со ссылкой на источники в руководстве Израиля. А министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир заявил, что соглашение Трампа не означает, что Израиль подчиняется США, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
20: Война-то еще не закончилась, несмотря на то, что сделка заключена. Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла. Она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и с пилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения. И это связано и с вопросом о том, кто победил. Поскольку так все туманно, то победителями себя объявляют обе стороны. Израиль остается в стороне. Точного текста соглашения пока не видел никто. То, что появилось в средствах массовой информации, это та версия, которая была опубликована одним из иранских агентств. Это версия из 14 новых пунктов. Сейчас многие специалисты по всему миру считают, что вряд ли эта версия принята за окончательную. Американцы точно на это не пойдут. Четких пунктов в этой сделке нет. Там есть принципиальная договоренность о том, чтобы продлить перемирие еще на 60 дней. До пятницы, когда это соглашение будет подписано, будут уточняться еще отдельные пункты, которые, видимо, будут все-таки обнародованы. Но само подписание сделки означает в большей степени декларацию о намерениях и установление перемирия. Что касается остальных пунктов, по снятию санкций, по ядерной программе, то как раз в течение этих 60 дней должны будут идти переговоры с тем, чтобы уточнять все сохраняющиеся вопросы. И так можно до бесконечности. Глобальная экономика требует от Трампа открытия Ормузского пролива, и он поставил это задачей номер один, что парадокс, потому что до боевых действий Ормузский пролив преспокойно работал и был открыт, закрыт он стал как раз в результате войны.
0: Политолог-международник. Что думают в Израиле о соглашении Трампа с Ираном, рассуждает журналист из Израиля Марк Котлярский.
21: В Израиле по-разному, безусловно, отнеслись к подписанию меморандума. Есть те, кто считает, что эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию, известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. Есть определенная часть публики, безусловно, в Израиле, которая настроена достаточно миролюбиво, скажем, это левый политический спектр, который, наоборот, приветствует сделку и говорит о том, что они согласны с Трампом, что эта сделка приведет к некой стабилизации ситуации в регионе. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет. Потому что, кроме всего прочего, не забудьте, что остался нерешенным вопрос с сектором Газа, где, так сказать, тоже было достигнуто определенное соглашение, которое должно было развиваться в 3 этапа, но которое пока еще дальше первого этапа не продвинулось. Главное условие, о которых все говорят, это разоружение Хамаса, оно до сих пор не осуществлено. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким будет заявление нашего правительства, поскольку министры очень жестко критиковали эту сделку и говорили о том, что она явно не в интересах Израиля.
0: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Что означает соглашение Вашингтона и Тегерана для администрации самого Дональда Трампа, с бизнес-фм поделился политолог-американист Малик Дудаков.
1: Администрации Дональда Трампа удалось в самый последний момент, 14 июня, юбилей самого Трампа, и в день американского флага, и в день сухопутной армии Соединенных Штатов, добиться определенного понимания с Ираном в рамках заключения сделки. При том, что само подписание этой сделки, судя по всему, состоится все же попозже, уже 19 июня, то есть не успели они этот юбилейный день, 14 числа, все-таки все свои гештальты закрыть. Пока, как мы уже традиционно привыкли с точки зрения, да, работы администрации Трампа, не так-то много подробностей, деталей и нюансов в открытом доступе по поводу всего, что в рамках этой сделки может быть заключено. Наверное, из таких твердых соглашений, скорее всего, точно мы увидим открытие Ормузского пролива с обеих сторон. Ну и возможно, что Соединенные Штаты, не подтверждая этого, будут все-таки размораживать активы Ирана. Что, в принципе, уже и так происходило. Как мы видим, не так давно уже была информация, что 3 миллиарда долларов этих самых активов из Арабских Эмиратов были перевезены в Тегеран на чартере-транспортнике. Поэтому разморозка активов вполне реалистична в ближайшей перспективе. Что касается каких-то более значимых условий, это смягчение санкций и со стороны Америки, и со стороны Европы в отношении Ирана, будущее ядерной программы. Ну и это, конечно же, все, что касается послевоенного восстановления Ирана, да, на что Тегеран делает упор, на то, чтобы предоставить ему 300 миллиардов долларов инвестиций для как раз этого восстановления. По этим вопросам, я думаю, что еще, скажем так, переговоры будут идти в течение следующих 2 месяцев, да, пока что это перемирие между США и Ираном продлевается. Формально, да, определенный меморандум, рамочную сделку они все-таки смогли подписать, но впереди, конечно, еще очень много работы. Ну и есть, безусловно, факторы риска, которые могут сорвать эту самую сделку. И одним из главных факторов является, конечно, недоговороспособная позиция израильского премьера Нетаньяху. А потому что для Ирана приоритетно прекращение бомбежек Ливана. Израиль эти бомбежки продолжает. Отчасти в ответ ракетами со стороны Хизбаллы, но не только. Если Трампу не удастся заставить Нетаньяху пойти на перемирие, действительно имеется угроза срыва этого соглашения. Трамп сейчас, я думаю, что, конечно, настроен на то, чтобы дожимать всех участников региона для подписания своей собственной трамповской сделки. Проблема для него состоит в том, что рейтинги у него упали. Да, вот. И то есть многие, конечно, в мире уже воспринимают Трампа скорее как хромую утку. И поэтому даже вот со своими близкими партнерами-союзниками, включая Нетаньяху, ему уже работать становится все сложнее и сложнее. Можно констатировать тот факт, что Соединенные Штаты в этом конфликте не победили.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. После заявления о соглашении цены на нефть снижаются. Сейчас на 4,5% Brent снижается. И уже ниже $83, 82.94. И это несмотря на предупреждение аналитиков о медленном восстановлении морских потоков и сохранении уязвимости к новым перебоям. О том, как мировые СМИ отреагировали на сделку США и Ирана и какой из сторон пришлось больше идти на уступки, слушайте в ближайшее время на Business FM. Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 часов вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полетов в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и других международных авиаорганизациях, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
2: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросом безопасности, и, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар, или полетят ракеты, и беспилотник, или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий
21: смотрите, в ночное время более высокая, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля, но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не выполняют.
15: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес ФМ Казань. Новости коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Миниханов встретился с чрезвычайным и полномоченным послом Республики Уганда в России Мозесом Кавааллука Кизиги. Об этом сообщили в пресс-службе Раис Республики. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами. Рустам Миниханов подчеркнул, что отношения между Россией и Угандой носят взаимовыгодный характер, а Татарстан, как субъект Российской Федерации, активно участвует в их укреплении. Цель визита делегации посольства Республики Уганда — расширение торгово-экономических, инвестиционных и технологических связей. Запланированы встречи с представителями органов власти и бизнес-сообщества, а также посещение ведущих татарстанских вузов, также знакомство с инновационной и промышленной инфраструктурой. МЧС сегодня провели в Татарстане плановую проверку систем оповещения. В Казани сирены звучали с 10.40 до 10.45. По информации очевидцев, сигналы сирены были отчетливо слышны в двух крупных районах города – в Приволжском и Вахитовском. Проведение проверки совпало с действующим на тот момент в регионе режимом беспилотной опасности. Ранее в эту ночь в Татарстане были введены временные ограничения из-за угрозы ракетной опасности, что привело к приостановке работы аэропортов в Казани и Нижнекамске. Кроме того, в трех городах Закамье, в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах был введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В Татарстане установлен очередной антирекорд по жалобам на жилищно-коммунальное хозяйство. В последние два месяца зарегистрировано около 5500 обращений. Это почти на 30% больше, чем годом ранее, обратили внимание в Госжилинспекции Республики. В Казани число обращений за этот период выросло почти на 40%, а в Зеленодольском районе, к примеру, сразу на 102%. В 2.5 раза подскочило количество жалоб в Пестричинском районе, на 67% в Нижнекамском. А вот челнинцы обращались в Госжилинспекцию на 4.5% меньше, чем в начале 2025 года. Бугульминцы — на 19%. Также мало жаловались в Лениногорском, Чистопольском и Высокогорском районах. По данным инспекции, прирост обращений в целом говорит о наличии реальных проблем, с которыми сталкивается население. Это может быть как качество оказываемых услуг, так и недостаточное информирование жителей об их правах. Стоимость первого этапа строительства этнопарка народов Татарстана Бистя в Адмиралтейской слободе Казани составляет около 4 миллиардов рублей. Об этом рассказал директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев. Он отметил, что проект будет реализовываться не только за счет средств бюджета, но и с привлечением частных инвестиций. Для участия бизнеса планируется сформировать отдельные лоты, чтобы компании могли подключиться к созданию объектов. По словам Григорьева, первые изменения жители Казани смогут увидеть примерно через 3 года, а полностью завершить проект рассчитывают в течение 10 лет. Общая площадь парка составит примерно 15,5 гектаров, при этом значительная часть территории будет занята зелеными зонами. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
9: Для слушателей старше 12 лет.
15: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
22: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработку месторождений начали лишь в 1907-м. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
15: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
6: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
11: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
12: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
25: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря о Занзибаре, имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва-Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы. Говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
26: Единственным минусом всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
25: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах, и лучше брать купюры нового образца, а для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
27: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
25: Однако, как отмечают туроператоры, пока как в каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Бизнес ФМ Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Бизнес ФМ Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем

0: ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
3: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное — шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
6: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
7: История денег на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Лобов знает Георгий Бофт.
1: Самое важное, что...
0: Андрей Картунов, с ним беседовала Мария Буянкина.
2: У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Если почитать иранский вариант, то, в общем, складывается впечатление,

0: вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Bloomberg также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
1: ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководству брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
2: Подробности.
3: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которых в фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных

0: американских депозитарных расписок на акции российских компаний, считают
1: Шум-Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость».

0: Реклама на Бизнес FM в Казани.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
3: Деньги. Слово ямб, искаженный вариант китайского юаньбао, в дословном переводе означает драгоценность. Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
4: История денег на Business FM.

0: и поддержку индекса. Не поставки теперь агрессивный прогноз, снижение даже более чем на общую. И была интрига, проведет ли заседание ЦБ госпожа Набиуллина. Или
1: проведет.
0: Выясняется, что об этом сказано. Рынок внутреннего долга частично, конечно, отыгрывает варианты снижения ставок, там вплоть до 12%, но рынок смотрелся твердо, поэтому, ну, таких сфер... доходов здесь инвесторы уже не ждут, поэтому как валютного рынка здесь понятно, что на рубль продолжит поэтапное ослабление, и фьючерсы на юань росли на процент, ну и пока вот мы видим по факту на бирже тоже.

Ленинская. Вроде как подписан уже очно. Ну и дальше будет видно, чем все это кончится. Естественно, все будут следить...

могут и прибыль брать, так что загадывать не будем. На двух площадках в Европе и в Америке, ну, естественно, все плюсуют. Вести, которую, в общем-то, все ждали, и которая неизбежна.

0: особо ничего не происходит.
1: Датчиков, AirPods, движение головы, и приложение просто их оценивает.
0: Рост идет где-то на 6%. Ну, растут, естественно, и цены.
1: Допустим, я запустил запись, все время говорит, я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит

0: последний
1: преданность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки

0: на Тешевне. Вероятно, вали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце...
1: ...слов паразитов. Можно улучшить, можно их добавить, отслеживать.
0: Произошло от французских... Пике, в переводе накалывать. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки. Дуреможными пирогами, а современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM. Новости коротко.
2: 12 Евгения Симонова. Оператор. Гранит участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее нам из-за болезни. Оператор газопровода «Северный поток-2» подал иск в суд ЕС и не пропустила петербургский международный. Экономический форум.

0: 2G, регламент принят. Движение через автомобиль. А также мост между Геническом и Арбатом. Зафиксирован после разгромной победы немцев над сборной Кюрасао 7-1. В стартовом туре группового этапа чемпионата 9 в активе сборной Бразилии. И 238 мячей.
1: Новость. Здравствуйте. Мирное соглашение. Правда, Вашингтону, судя по публикациям иранских СМИ, придется... ...пойти на значительные уступки. Комментарии эксперта.

0: В здании Киево-Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин... ...некачественной стороны аэродрома и здания ТЦК в Киеве. Отреагировал...
1: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Как на пятый год предприятие, которое однозначно более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной перебазированной.

0: числа Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, в соцсетях озвучил лишь два – снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского
1: проекта.
0: Объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Одним получится, хотя по той...

Нет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления. Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегерана Победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран.

Одно из пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана. Это же оно, это победа по очкам. Иран...

0: региональной державы.
1: Впрочем, Израиль уже готов
2: всех высказался появлению министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности.

0: считаю, что Трамп поступил совершенно верно, и на перемирие наступило спокойствие, а там уже...
1: Дальше. ...и предлагает относиться к озвученному соглашению между... странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
2: Это совсем не означает,

0: В том случае, если Израиль продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, большие сомнения.
1: А вот... Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукин.

Росавиация. Ну, и ИКАО, и другие страны считают гражданской авиационной власти, что они будут...

0: Определенные часы.
1: Это был Роман Гусев. Саров, портал Авиа.ру. Росавиация сняла ограничения.
2: Бизнес FM в подкастах.

0: Тех и резонансных историях бизнеса. Тех, что тосе найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM-то написать. Ах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Партнер эфира ООО «МБК Нафта».
2: Н500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Н500 комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
0: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
5: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах, и незаметно доставать их во время экзамена.
6: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
5: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
7: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
5: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес FM» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес FM».
0: «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Миниханов встретился с чрезвычайным и полномоченным послом Республики Уганда в России Мозесом Кавааллука Кизиги. Об этом сообщили в пресс-службе Раис Республики. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами. Рустам Миниханов подчеркнул, что отношения между Россией и Угандой носят взаимовыгодный характер, а Татарстан, как субъект Российской Федерации, активно участвует в их укреплении. Цель визита делегации посольства Республики Уганда – расширение торгово-экономических, инвестиционных и технологических связей. Запланированы встречи с представителями органов власти и бизнес-сообщества, а также посещение ведущих татарстанских вузов, также знакомство с инновационной и промышленной инфраструктурой. МЧС сегодня провели в Татарстане плановую проверку систем оповещения. В Казани сирены звучали с 10.40 до 10.45. По информации очевидцев, сигналы сирены были отчетливо слышны в двух крупных районах города – в Приволжском и Вахитовском. Проведение проверки совпало с действующим на тот момент в регионе режимом беспилотной опасности. Ранее в эту ночь в Татарстане были введены временные ограничения из-за угрозы ракетной опасности, что привело к приостановке работы аэропортов в Казани и Нижнекамске. Кроме того, в трех городах Закамье, в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах был введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В Татарстане установлен очередной антирекорд по жалобам на жилищно-коммунальное хозяйство. В последние два месяца зарегистрировано около 5500 обращений. Это почти на 30% больше, чем годом ранее, обратили внимание в Госжилинспекции Республики. В Казани число обращений за этот период выросло почти на 40%, а в Зеленодольском районе, к примеру, сразу на 102%. В 2.5 раза подскочило количество жалоб в Пестричинском районе, на 67% в Нижнекамском. А вот челнинцы обращались в Госжилинспекцию на 4.5% меньше, чем в начале 2025 года. Бугульминцы на 19%. Также мало жаловались в Лениногорском, Чистопольском и Высокогорском районах. По данным инспекции, прирост обращений в целом говорит о наличии реальных проблем, с которыми сталкивается население. Это может быть как качество оказываемых услуг, так и недостаточное информирование жителей об их правах. Стоимость первого этапа строительства этнопарка народов Татарстана Бистя в Адмиралтейской слободе Казани составляет около 4 миллиардов рублей. Об этом рассказал директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев. Он отметил, что проект будет реализовываться не только за счет средств бюджета, но и с привлечением частных инвестиций. Для участия бизнеса планируется сформировать отдельные лоты, чтобы компании могли подключиться к созданию объектов. По словам Григорьева, первые изменения жители Казани смогут увидеть примерно через 3 года, а полностью завершить проект рассчитывают в течение 10 лет. Общая площадь парка составит примерно 15,5 гектаров, при этом значительная часть территории будет занята зелеными зонами. Венер Дельмеев, служба информации бизнес FM Казань.
0: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут ведомости. Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 миллион рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
9: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
10: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
9: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШЭ стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор РосНОУ, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
11: Факторы, как и прежде, прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
12: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
11: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
9: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная карта.

0: деньги.
1: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
0: История денег на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Главные темы.
1: Половина второго в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливный дауншифтинг в России продлили разрешение. И ценные бумаги. Обвал цен на нефтяном рынке. Brent сейчас теряет 5%, 83%.

на 7 миллиардов рублей. Загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Но это не значит, что такой бензин как-то навредит современным автомобилям. А вот провести

0: нельзя было продавать раньше и в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить, и теперь... поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет. Тем более эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная. И вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина. То есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом. Когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но реально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Финн-университета. Продлено разрешение выпускать топливо. Ищет меры стабилизации фонда нацэнергобезопасности. Насколько продлено разрешение? Запрещен экспорт бензина для трейдеров, запрещен вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного. ФСБ рассказала о сути претензий по...

0: отдел руководства брокерской компании Mind Money.
1: Подробности.
2: ФСБ заявили, что службой, цитата, пресечена противоположность.

0: Правная деятельность руководителей
1: иностранных авиаций, партнер адвокатского бюро Феоктистов и партнер Вячеслав Феоктистов.
0: Руководители кипрской брокерской компании Mind Money.

0: которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли. И, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
1: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
2: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
1: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки.

0: WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple.
1: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
5: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
2: История денег на Business FM.
4: Между делом с Кирой Альтман.
6: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
7: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Ёлкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM.
8: Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе.
4: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Согласно информации на табло, вылет и прилет 120 рейсов задерживается в воздушной гавани. Аэропорт Сочи заявил об отсутствии скопления пассажиров, несмотря на задержки. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артемов ДНР. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве отметили, что в условиях быстрого продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке Киев форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий. Масштаб и срочность их вывоза на запад Украины из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке Киева к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль России. Российских военных. Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. В черный список включены более 80 физлиц и организаций, в том числе и из дружественных России стран, сообщает Евросовет. В частности, санкции ввели против ряда журналистов и блогеров. ФСБ пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников. Они подозреваются в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей. Дело кипрской компании связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, что запрещено российским законодательством. Задержаны пятеро фигурантов, трое из них отправлены под стражу, еще двое под домашний арест. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 14.01 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированный удар по предприятиям на Украине нанесли российские военные. Минобороны сообщила о поражении 16 заводов и цехов, где производились дроны и ракеты. В Киеве ночью сгорелась церковь в составе Киево-Печерской лавры. Россия заявила, что пожар начался из-за попадания ракеты украинской ПВО. Цены на нефть сегодня мощно падают. Сейчас Brent стоит всего $83, снижение на 5%. Это реакция на грядущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном. А кто в результате победил? Новость последних минут. Евросоюз ввел санкции против компании «Лукойл Западная Сибирь». Об этом сейчас с пометкой «Молния» сообщают информагентства. Это не единственный фигурант. Санкции также введены против президентского фонда культурных инициатив, как я вижу. Так, ну подробности, видимо, позже будут. Минобороны России сообщило о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровск. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Всего поражены 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них заводы «Радары Буревестник», «Украрматех», «Киевский агрегатный завод» и авиаремонтный завод номер 410. Отдельно, как отмечает ведомство, поражены аэродромы и здания ТЦК в Киеве. Отреагировала Минобороны на обвинение украинской стороны в ударе по Киево-Печерской лавре. Киев заявлял о значительных разрушениях на территории монастыря и возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американской ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности. Обращают на себя внимание проблемы украинской стороны в ПВО, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на пятый год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный, 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается, 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным, было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без «Патриотов» не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо, действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
11: Дмитрий Корни, военный эксперт в Киеве. После ночной атаки 5 погибших и 34 раненых, 140 тысяч человек в украинской столице остались без света. Минобороны России заявило, что за сутки сбито 453 дрона ВСУ, а также две крылатые ракеты «Фламинго». В России после атак Украины погибли 3 человека. Еще 3 пострадали при атаке дронов на жилой сектор под Тулой. Повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Повреждения в результате ночной атаки дронов получил мост возле Чангара. Движение через АПП Джанкой полностью было перекрыто. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о том, что на подлете к столице сбиты 4 дрона. Другим темам: США и Иран пришли к соглашению. Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Армузского пролива, а также снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в соглашении 14 пунктов. Какие из них вызывают больше всего вопросов и почему пока рано говорить о мире на Ближнем Востоке? Сергей Гордиев подробнее.
13: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь 2 – снятие морской блокады и возобновление работы Армузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Армузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуется очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
13: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США, а значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
15: Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим перестанет быть еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
13: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
16: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
13: Это дальше, по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Суп, наступит мир и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
17: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла на союзной Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
13: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
11: СМИ российские сейчас пытаются осмыслить, против кого Евросоюз ввел новые санкции. Там в списке более 80 физлиц и организаций под ограничениями новыми. Генпрокурор России Гуцан, адвокат бывший детский омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президентский фонд культурных инициатив, целый ряд журналистов, я так понимаю, что у нас еще. Несколько предприятий, так, Гуцана я уже упомянул. В общем, к этим темам мы еще вернемся. Предприятие «Роскосмос» имени Лавочкина, в частности, тоже в санкционном списке. Вот сейчас вижу подробности позже. А сейчас о том, что Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран, несмотря на соглашение между Ираном и США о прекращении огня. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 часов вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полета в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и в других международных авиаорганизациях. Говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
18: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросом безопасности, и, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар, или полетят ракеты, и беспилотник, или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий
19: если в ночное время более высокая, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
11: Роман Гусаров, авиару Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля, но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не осуществляют.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Средние сроки продажи квартир в России в июне достигли 96 дней. Новый тренд на снижение средних сроков продажи вторичной недвижимости начался в апреле, когда они снизились до 110 дней, сообщает ТАСС. Причина этого аналитики видят в растущей покупательной активности, в том числе на фоне изменения условий семейной ипотеки и переориентирования на вторичный рынок, а также в ожиданиях дальнейшего снижения ипотечных ставок. Хорошие квартиры с ремонтом, понятно, документами и рыночной ценой продаются быстрее, чем раньше, говорят аналитики. Минимальная зарплата консьержа в московских многоквартирных домах выросла за год на 20% и сейчас составляет 51 тысячу рублей в месяц. Данные приводит ХХРУ. Зарплатные предложения для этой профессии могут превышать 100 тысяч рублей. В среднем по стране предлагаемая консьержам зарплата находится в диапазоне от 26 тысяч до 73 тысяч рублей. При этом в столице сохраняется устойчивый спрос на консьержей. Большинство молодых людей, закрывших свой бизнес, намерены снова вернуться к предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного корпорацией МСП, агентством стратегических инициатив МСП-банком и аналитической компанией «Франк». Одним из ключевых аргументов в пользу своего дела для молодых предпринимателей становилось ощущение независимости и самостоятельности, в то время как вопрос финансовой выгоды уходил на второй план. При этом большинство респондентов признали, что реалии ведения предпринимательской деятельности не совпали с первоначальными ожиданиями. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: 14:16 в Москве. Пауза в жаре до конца этой недели. В Москве днем будет не выше 25 градусов и дожди каждый день. Ну, вот и сегодня в Москве пообещали дождь, а по области местами сильно и с грозами в отдельных районах. Завтра станет прохладнее. А вот что говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
21: Москва и москвичи пережили настоящее коренное изменение в погоде. На смену очень жаркой воздушной массе сюда пришла масса более прохладная. И всю неделю температура воздуха в Москве будет колебаться около 20-градусной отметки. Но если в понедельник, сегодня, 15 июня, у нас еще 21-23, в центре Москвы чуть-чуть потеплее будет 24, то, например, вторник, среда и четверг эта температура воздуха не достигнет 20 градусов и будет штурмовать 18 или 19 градусную отметку. Все это время, естественно, во второй половине дня вероятны дожди. Они будут носить локальный характер. Возможно, они временами и пройдут не везде. Однако за эти дожди местами может выпасть от 5 до 7 миллиметров осадков. Это, конечно, несущественно относительно месячной нормы, но такие осадки считаются эффективными. В целом, циклональный характер погоды сохранится вплоть до конца недели, до выходных, когда 21 июня, воскресенье, мы будем встречать астрономическое лето и на наступит день летнего солнцестояния. Вот тогда температура воздуха только-только приблизится к 25 градусам. Ночью это все 14-16, а в начале недели 9-11 градусов тепла. Погода пока, конечно, взяла паузу. Лето взяло паузу у нас. Вернется к нам уже буквально со следующей недели начиная.
11: Алексей Сафонов, Метеовеб. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Дептранс водителям из-за грозы и сильного ветра, которые прогнозируются в течение дня в Москве, посоветовали пересесть на метро. А столичное управление коммунальное уточнило, что, возможно, в столице в ближайшие сутки выпадет до половины месячной нормы осадков. По крайней мере, в некоторых районах, судя по карте погоды на Яндексе, юг и запад столицы уже охвачены осадками, и, видимо, вот-вот дождь накроет всю столицу. МИД России предостерегли от поездок в страны Евросоюза. Директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью РИА Новости отметил, что россиян могут задерживать въезд за поддержку спецоперации, посещение Крыма или подозрение в нарушении санкционного режима. Также он предостерег россиян от транзитных поездок через страны Евросоюза. Серьезные риски, по словам чиновника, существуют при планировании поездки в страны, члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении России в текущей геополитической ситуации. Вместе с тем, Ассоциация туроператоров подсчитала, что за прошлый год почти 43 тысячи россиян столкнулись с отказом в получении шенгенской визы. Заявок стало на 12% больше, чем год назад, а вот доля отказа в визе постепенно снижается. Как трактовать заявление МИДа эти цифры, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
0: Надо понимать, что страны разделяются на две категории. Для нас это страны, где действительно могут произойти ограничения прав и свобод граждан в связи с различными предлогами. И к ним, конечно, надо относить Евросоюз, где реально соблюдают все санкционные ограничения и местами доходят до маразма, изымают наличную валюту или всячески препятствуют перемещению в рамках даже шенгенской зоны. И тут МИД абсолютно не нагнетает, а просто констатирует факты. На самом деле не надо поддаваться иллюзиям о том, что количество виз, выданных, выросло. Это все игра цифрами. Поскольку с прошлого года выдача виз перешла на преимущественно однократный формат, а значит, не выросло количество поездок, а просто люди стали чаще обращаться. Количество поездок, на мой взгляд, скорее даже будет снижаться. Поэтому сама фон дер Ляйен манипулирует с теми цифрами, называя, что ой, количество виз россиянам растет. Так вы сами это создали ситуацию. Раньше один человек обращался раз в год, сейчас, если 2-3 поездки, он обращается 3 раза в год, и количество, конечно, будет расти. Эта тенденция сохраняется. Второй факт, вторая категория стран – это страны, которые формально местами соблюдают санкции, но у нас с ними есть прямые перелеты, при этом они могут быть членами альянса, там могут находиться американцы, граждане, кто, в принципе, за границу не ездит. Это там, тот же Таиланд, это Арабские Эмираты, это Турция, член НАТО, но там шансов, что с нашим гражданином что-то случится по запросу Соединенных Штатов Америки, вероятность настолько ничтожна и мала, что это должен быть какой-то реальный, серьезный прецедент. А во-вторых, люди, которые могут подвергнуться такого рода действиям недружественным, они, как правило, это знают лучше и, естественно, никуда не поедут. Учитывать геополитическую обстановку надо, но простому туристу не грозит абсолютно ничего.
11: Артур Мурадян, Space Travel. Из-за отказа в получении шенгенской визы в прошлом году россияне могли потерять до 4,5 миллионов евро на консульских сборах и сборах визовых центров. Британские дети останутся без соцсетей. Великобритания вводит запрет на социальные сети для тех, кто не достиг 16 лет. Словам британского премьера Стармера, соцсети вызывают зависимость, облегчают травлю и негативно влияют на психическое здоровье детей. «Мы возвращаем детям их детство», — подчеркнул Стармер. «Некоторые техкомпании хотят, чтобы мы думали, что соцсети неизменно являются частью почти естественного порядка вещей, но мы должны противостоять этому чувству беспомощности». А под запрет попадут TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch и другие соцсети. Без ограничений останутся некоторые мессенджеры. Также власти рассматривают дополнительные меры защиты для пользователей младше 18. Введение ночных комендантских часов, ограничения на прямые трансляции, обязательные перерывы при листании ленты. Запрет будет аналогичен введенному в Австралии в 2025 году, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
1: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство наконец готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, более 116 тысяч получило отзывов, и более 90% родителей высказались за введение таких мер. Британский закон, который вот сейчас предлагают ввести, на самом деле был вдохновлен Австралией. В декабре прошлого года, полгода назад, впервые в мире ввели закон на запрет социальных сетей для детей и подростков. И уже есть некоторый опыт того, как это работает. Находятся обходные меры через VPN, через фальшивые аккаунты. В целом родители в Австралии довольны и продолжают поддерживать этот закон. В Британии ожидается тоже. Что касается технической реализации в Британии, закон не слишком детально предполагаемо это прописывает, но, учитывая опыт Австралии, основные меры будут возлагаться на большие технические компании, такие как YouTube, Snapchat, X, и ответственность будет лежать на них ограничить доступ детям и несовершеннолетним. Также будут вводить на стороне провайдеров, интернет-провайдеров, требования проверять возраст, ограничивать опасные функции. Эти детали пока не ясны, полная реализация запланирована до конца года. Также интересен политический контекст. Кир Стармер объявил об этом сегодня, за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат, который от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер пытается, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
11: Александр Никитич, компания Education Carfax. Ответственность за соблюдение запрета соцсетей для детей до 16 планирует возложить на техкомпании. В YouTube уже предупредили, что введение меры может подтолкнуть подростков к использованию менее безопасных интернет-площадок. Соответствующий закон, по словам британского премьера Стармера, намерены принять в 2026 году. В силу он вступит в следующем. Во Франции стартует саммит «Большой семерки». Трехдневное, 52-е по счету мероприятие, состоится в курортном городе Эвиан-Лебен. Помимо членов G7, в нем примут участие Индия, Бразилия, Южная Корея и Кения, главы 4 стран Ближнего Востока, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катар, а также Зеленский. Сообщается, что Трамп уже вылетел во Францию. Двусторонней встречи с украинским лидером, как пишут СМИ, не запланировано, хотя не исключена встреча на рабочей сессии с лидерами «Большой семерки». Мероприятие пройдет на фоне серьезного политического кризиса внутри альянса и растущих разногласий Европы и США. О главных вопросах, которые планируют обсудить на саммите во Франции, сообщает Рейтер.
3: Одной из основных тем саммита «Большой семерки» станет намерение стран G7 продемонстрировать единство в поддержке Украины. Зеленский, который также примет участие в саммите, выступает за большую вовлеченность Европы в переговорном процессе из-за опасений, что США слишком сконцентрировались на Иране. Украинские лидеры, в свою очередь, хотят убедить Трампа, что позиции Киева укрепились, в то время как ЕС взял на себя основную финансовую, военную и политическую нагрузку по поддержке Украины. Также на саммите планируется выработать общий подход для будущих переговоров с Россией. Еще одной темой для обсуждения станет конфликт Ирана и США. Лидеры стран «Большой семерки» намерены получить подробную информацию о соглашении. Хотя основной вопрос, интересующий государства G7, как быстро

0: Украины. И подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
1: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос. Насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт? И как быстро будет падать цена нефти? Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
1: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
3: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
1: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мунди.

0: Диаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазиньо ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращала на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
2: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в Адефуле, и с Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
5: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
6: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
5: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
7: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
5: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
8: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
5: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
9: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
10: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес. Видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких и насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
9: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо Оазис» Олег Потапкин.
11: Тут настолько это все индивидуально, это действительно работает, но далеко не у всех, и не всегда.
12: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень
11: если
12: правильно?
11: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
9: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
13: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
9: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
14: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, эта мера на кончиках пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топчный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
15: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
3: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: микрофона Сердар Влекулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ – YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить это.

0: чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента. Трампу в Вивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Вивиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого

0: камеру, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планирует забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
1: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
2: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
1: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
1: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
4: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
5: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
6: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл ритейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
5: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
7: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
5: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж.
8: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
11: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
1: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
12: IPO.
1: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционные палаты», используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
13: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
14: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
13: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
14: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
13: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших Российской Федерации как государство. Но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
14: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
13: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
14: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
13: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
14: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
13: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
4: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Goldblatt Partners. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов «Инвестиционная палата» проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клеострим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Солифлор. Вот идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
18: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое. И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает, там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого!» И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус. И получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
17: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сардар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции».

0: Армузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
1: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
2: Некоторые аналитики и эксперты в СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
1: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
3: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные регулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС, то есть

0: переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в Заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
0: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
2: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, типа вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
0: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
3: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что FIFA планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
6: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулем, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
3: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
8: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смирячинский.
9: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
8: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
10: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
8: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
11: Билетов нету. Я, например, в третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложения. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей, при этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
8: Бизнес ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: РЖД в комментарии Бизнес ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
12: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
13: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпустит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес. Видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких и насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
12: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо Оазис» Олег Потапкин.
14: Тут настолько это все индивидуально, это действительно работает, но далеко не у всех, и не всегда.
15: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень
14: если
15: правильно?
14: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
12: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
16: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
12: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
17: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончиках пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
3: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топчный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале.
7: Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилось

0: уровне семерки согласовать единый подход к переговорам с Путиным, переформулировав саму проблему. Вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более 44 долларов за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планирует забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводила

0: британское правительство консультации публичные. И более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
1: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
1: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
4: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса Art Dom Select Владимир Евладов.
5: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
4: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
6: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
4: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5 миллиона, чтобы подарок не превратился в наказание. когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес FM.
7: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
9: IPO.
8: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
10: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
11: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
10: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
11: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
10: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
11: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов.
10: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
11: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
10: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
11: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
10: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
3: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно, в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти, с учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Women и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
14: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
13: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
7: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Уликулеев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. По Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
16: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
17: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
16: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
3: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОУШЕ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
18: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка, рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
18: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
20: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
18: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазиньо ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
3: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
21: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в Адефуле, и с Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке, а военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
3: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
1: начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
23: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
24: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
23: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
4: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
23: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
5: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
23: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
6: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
8: Таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпустит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых. Кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
6: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо-Оазис» Олег Потапкин.
9: Тут настолько это все индивидуально, это действительно работает, но далеко не у всех, и не всегда.
10: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень
9: если правильно? Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие яды.
6: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
11: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
6: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
3: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи, предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
12: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончик пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
3: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топчный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создателя бренда «Солифлор». Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
25: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды, и говорят, покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали. А их спрашивают, а что вам нужно? А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое. И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит, вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого. И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус. И получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
14: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
2: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 миллионов 900 тысяч баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по «Большой семерке». Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ – YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относятся в самой Британии? Подробности на Business FM.
13: Ду
3: Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основные.

0: Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более 44 долларов за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планирует забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными

0: цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
1: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
0: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
0: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
4: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
5: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
4: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
6: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
4: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди. А его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
8: Культ наличности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
10: IPO.
9: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
11: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно. Поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
12: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
11: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
12: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
11: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
12: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов.
11: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
12: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
11: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
12: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
11: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
3: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
8: Сумма технологий на Business FM.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей.
7: Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
15: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, событие назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп. И отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
17: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
18: Некоторые аналитики и эксперты в СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
17: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
3: Александр Наджаров, аналитик Центра